А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси будет переменная облачность и без дождей. В Бресте будет до 22 тепла, в Гомеле и Гродно плюс 20-22, в Могилеве и Витебске 18-20 со знаком «плюс», и в Минске днем тоже до 20 тепла и без осадков.

0: детей старше 16 лет.
1: Как сделать любую еду вкуснее? Вот об этом сейчас поговорим. Для меня вообще эта новость крайне важна, как для мужчины, который... Ну, я умею готовить хорошо только мясо. Остальное я скорее порчу, чем готовлю. Поэтому... Давай, слушай, Полинка, уже, раскрой кулинарный секрет.
2: Ой, ну раскрываю. Дело в том, что ученые из Австралии провели прям целую серию экспериментов и опросов, и оказалось, что еда на следующий день после приготовления становится даже вкуснее. Вчерашняя еда, оказывается, ой, какая красота.
1: Слушай, ну, ты знаешь, я, пожалуй, соглашусь с результатами этого исследования.
2: А ты чего?
1: А потому что вот на самом деле, вот ты вспомни Новый год.
2: Ну?
1: Вот 31 число, понятно, праздничный стол, все хорошо, все здорово.
2: Ну, там всегда очень много всего.
1: Да, но 1 января, к часикам 5 вечера, с каким удовольствием ты ныряешь в эту миску жирного, майонезного оливье, просто как прыгуны на Олимпиаде, которые выполняют сложные элементы, ты также прокручиваешься в воздухе и туда...
2: Сальто!
1: Да, слушай, иногда
2: а с другой,
1: лицом.
2: С другой стороны, я тоже согласна с этим утверждением. Знаешь, почему? Ну, потому что свежее – это всегда сюрприз, да? Ты никогда не знаешь, там, дожарено, пережарено, пересолено, недосолено. А вот вчерашнее, оно же как бы цикл прошло.
1: Какой цикл?
2: Ну, ты же это вчера ел и остался жив до дня сегодняшнего. Значит, сегодня можно повторить.
1: Сразу видно, что молодая жена, циклы какие-то у нее, она отслеживает в еде.
2: Ну, а что? И лень тоже здесь.
1: Я с тобой не соглашусь, потому что вот как раз-таки, вот ты говоришь, сюрпризов никаких.
2: Ну да.
1: Поверь мне, когда еда полежит, она таит в себе немало любопытных и интересных сюрпризов.
0: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом эфире с 7 утра на Юнистар. На Юнистар.
3: Зарядная станция.
0: Радио Юнистар.
3: Юнистар. Юнистар.

0: для детей старше 16 лет.
1: Ой, о невероятном изобретении сейчас вам расскажем, друзья мои. Услышите, тоже себе захотите. Еще более приятно, что для девчонок тоже будет очень классно, потому что это жилет высокотехнологичный. Ученые разработали жилет, который, ткань которого улавливает влагу,
2: так,
1: фильтрует ее,
2: так,
1: и превращает в питьевую воду. Представь себе.
2: Ой, прикольно как.
1: То есть ты вот ходишь там с этой бутылочкой своей,
2: ну,
1: да, где-то,
2: да,
1: спортивная,
2: да.
1: Тебе она больше не нужна.
2: Да.
1: Да, тебе она больше не нужна, ты жилет этот надела.
2: Да.
1: И в необходимый момент переработанная влага превращается,
2: слушай,
1: в питьевую воду, которую ты не думал.
2: Это как в фильме «Дюна», да, такая технология?
1: Да, да, да, примерно такая технология, как в фильме. Я удивлен, что у тебя такие глубокие кинопознания. Но, слушай, я вот подумал, что на самом деле изобретение классное, но ученые здесь ничего нового как бы нам не предложили, потому что уже давно существует огромное количество вещей, которые что-то вырабатывает.
2: Uh-huh.
1: Например,
2: uh-huh,
1: у меня был в 99-м году свитер, uh-huh, синтетический, который ты надеваешь, а он вырабатывал такое количество электроэнергии. Если его в темноте надевать в комнате, то еще и светомузыка как будто бы играла. А Пашка один раз, товарищ мой, по плечу меня похлопать хотел, так вот током шабанул.
2: Слушай, ну ладно, тогда расскажу и свою историю. Очень давно еще, когда жила у родителей в студенческие годы, у меня на этаже сверху жила одна девчонка. Ну, она была немножко старше меня, жуткая модница. И у меня было ощущение, что у нее, знаешь, вот есть такие тапочки на каблучках, какая-то удивительная вещь просто была. Ну, она и правда была красоткой. И вот каждый раз, когда я приходила домой для того, чтобы готовиться там к новой сессии или там к экзаменам, она в этих своих тапочках сверху цок-цок-цок-цок. Я слышала каждый звук, понимаешь, каждый ее шажочек я знала. Знаешь, что она вырабатывала? Стойкость моей нервной системы.
1: Да,
2: потому что,
1: ну, вот,
2: напряженно было. Слушайте, у меня сумочка есть, которая вырабатывает слезы.
1: Да ты что? Как
2: угу,
1: это?
2: Угу. Просто в одном дорогом магазине, фирменном, таком брендовом, на полочке стоит сумочка. Я каждый раз к ней подхожу, беру бирочку, на которой написан бренд и стоимость. И вот они, слезки потекли.
1: А у моего деда на стене висел армейский ремень,
2: так,
1: который вырабатывал дисциплину и мотивацию.
2: Это круто.
0: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в

0: Короткая реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Плинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.
2: Радио «Юнистар».
0: «Юнистар».
2: Хит за хитом.

0: детей старше 16 лет.
1: Почему мы смотрим и следим за теми, кто нас раздражает? Вот об этом решили поговорить. Угу. Люди, которые никого не раздражают.
2: Какие приятные товарищи. А ведь действительно очень много людей, которые смотрят за теми, кто вызывает не совсем приятные эмоции. Это называется хит-фолловинг. Ты можешь подписываться на этого человека, можешь нет, но все равно же посматриваешь, да? И вот он тебе, кажется, бесит. Ну почему ты это делаешь? Есть три четкие причины.
1: Почему ты это делаешь? Да. Или почему он тебя бесит?
2: Почему бесит, там миллион причин.
1: Ну,
2: а почему ты это делаешь? Три.
1: Так.
2: Итак, первая причина. А потому что это очень доступное развлечение. Ну, правда, вот так тебе стало скучно, и ты думаешь, а что такое веселенькое придумать? И начинаешь смотреть.
1: Мне кажется, первая жена моего друга Василия Юрьевича именно по этому принципу вышла за него замуж.
2: Такая, а что-то скучно стало.
1: Развлечение такое, да. Бесил он ее ужасно.
2: Слушай, а с другой стороны, это ж какая бюджетная история, правда? Ну, так надо. Или в кино деньги, театр деньги, карусели деньги. А тут просто смотришь человечка, который раздражает. Как бы эмоция.
1: Подошел, позвонил в дверь соседу. Вы что-то хотели, там, может, соли, сахар? Нет, взглянуть на вас.
2: Да, да, кстати. Второй пункт для того, чтобы самоутвердиться. Ну, ты смотришь на этих людей и думаешь,
1: пузатенькие.
2: Какие дурачки, хорошо, что я не такой. Понимаешь, и тебе уже становится лучше, потому что я такой, о, какой я молодец. Приблизительно так. Ну, а третья причина – это для того, чтобы отвлечься от реальных проблем. Понимаешь, у тебя стены ободраны, жена ругается.
1: А ты посмотрел на запись, думаешь, о, у кого-то в семье дебил живет, это у меня полбеды еще.

0: Good morning, ladies and... Ой, доброе
1: утро. А что
0: это ты? А я вот, что-то, знаешь, пересмотрел с каких-то фильмов на английском языке. Сегодня же кинопоказ, готовлюсь. И вот поэтому меня что-то переклинивает иногда немножечко. Но твой подзатыльник вернул меня к жизни. Спасибо большое.
1: Я действительно, а что это? Потому что я вообще перестала понимать, что происходит, понимаешь? А нам бы в серединке рабочей недели разбираться со всем, говорить четенько, понятненько. Ведь люди уже подустали.
0: Четко, понятно, расскажем вам про самый необычный автомобиль, который изобрела компания BMW в коллаборации со студентами.
1: Какая интересная история. Буквально через 7 минут Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. Доброе утро.
0: Доброе утро.
2: Доброе утро.

0: Итак, друзья, мы обещали рассказать вам о самом необычном автомобиле, который придумали, кто бы вы могли подумать, компания BMW.
1: Да, да.
0: Это в коллаборации еще и со студентами. Вот
1: да,
0: что получилось.
1: Что
0: давайте
1: в компании
0: узнаем.
1: BMW происходит, они говорят: ребят, студенты, выручайте. На самом деле очень необычная машина. Эта фотография сейчас ходит в интернете. Выглядит она действительно нестандартно.
0: Так.
1: Но весь прикол в том, что эту машину не надо заправлять ни бензином, ни подзаряжать от электричества. Там сам кузов выполнен из такого специального материала, там фотоэлектрическая оболочка. Mm-hmm. В общем, ну, как солнечный элемент она работает и
0: то
1: сама едет.
0: От солнца получается?
1: Да, да, ну, да. Беларусь, солнышко посветило, все хорошо.
0: Редко будет ездить.
1: Слушай, а с другой стороны, какая классная.
0: Солнце не часто бывает, поэтому...
1: Ну, согласна. Ну, вот сегодня мы доехали на работу.
0: Знаешь, как это? Я сегодня на работу не приду, погода пасмурная, извините. Очень хорошая отмазка,
1: не доеду. А с другой стороны, ну, крутая же тема.
0: Нет, крутая тема, но я тебе хочу сказать, вот классно было бы, если бы вот многие вещи работали на солнечных батареях, понимаешь?
1: Например.
0: Ну, то есть, ну, например, вот офис, который работает на солнечном... Весь офис работает, то есть компьютеры, свет в офисе, питание, все на солнечных батареях. И с утра звонишь руководителю и говоришь: ну, Павел Николаевич, смотрите, какая погода, дожди льют. На неделю уходим на удаленку, извините. Или вот...
1: Муж на диване лежит?
0: Муж у тебя, да!
1: А
0: животу солнечной батареи так... И что, кормить не надо, энергией солнца питается. Хорошо?
1: Может быть, да. Слушай, ну и дети тоже, мне кажется, они вообще всегда заряжены. Выбежали на солнышко.
0: Да.
1: А денечек пасмурно не работает.
0: Представляешь себе, дети, которые на солнечных батареях, они бы радовались дню рождения даже без подарка. Вот это было бы...
1: День рождения без подарка.
0: У тебя же у сына день рождения близится, он айфон новый просит, говорила ты мне, да? Хорошо бы было... Ты знаешь, что подари ему?
1: Ну?
0: У меня дома есть из советских времен калькулятор.
1: Так.
0: Там есть солнечная батарея.

0: Партнер шоу – компания «Гомельдрев».
1: Наташ, мы на дачу. Снова огород полоть.
2: Нет, дорогой, мы в «Гомельдрев». Там по 15 августа скидки до 60% на мебель из массива.
1: А деньги?
2: В «Беларусьбанк» кредит под 4%.
3: «Гомельдрев». Успейте, пока в наличии. «Гомельдрев.бай». 8044-550-4000.
4: Вы слушаете.
5: Радио «Юнистар».

0: поняли, как выстроить все
1: так,
0: верно.
1: Так что, друзья, все верно выстраиваем. И уже через сколько?
0: Да 7 минут буквально, да?
1: И будем слушать утренний гороскоп на Юнистар. Угу. А пока о ситуации на столичных дорогах.
2: По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 1 балл из 10 возможных. А это значит, что дороги свободные.
3: Мировой хит.
4: Партнер «Стоматология Стомика».
3: Стомика. Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
5: 7734. Улыбайтесь, люди, шире. Стомика.
3: Информация носит рекламный характер.

0: знаку зодиака свойственно, поэтому у вас все получится.
1: Водолеи, в любых делах не следуйте за кем-то, идите своим собственным курсом.
0: Рыбы, выбирайте сегодня какие-то необычные решения обычных проблем. Это разнообразит и вашу жизнь, и жизнь окружающих. Кто же у нас главный счастливчик дня? Давайте узнаем.
2: Стрельцы.
1: Слушайте, стрельцы, ну мы вас поздравляем. За что бы ни взялись, сегодня все получится.

0: Знаете, друзья, лето близится к завершению, угу. И вот такая уже осенняя атмосфера начинает постепенно накрывать.
1: Это грусть, печаль.
0: Да, город, и да, действительно начинаешь немножечко грустить, но

0: ставкой 10,9% годовых в первый год, далее 15,5% годовых. Срок кредитования до 20 лет. Сравните свой текущий платеж с расчетом в кредитном калькуляторе на belapb.by. Белагропромбанк. Банк родной для каждого. Радио «Юнистар» открывает новый сезон. Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку у Минского дворца спорта за живой музыкой и морем подарков. Будет хитово. Партнер концерта – смазочные материалы и автохимия «Адека». Моторные масла и техжидкости «Адека» – ваш комфорт и уверенность за рулем. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
1: Партнер новостей «Боримет».
2: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
3: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
4: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», везде сегодня будет без осадков. В Гомеле и Гуродно до 22 тепла, в Бресте плюс 24.

бесит коллега, улыбнитесь ему. Пусть думает, что вы что-то задумали. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар.

0: который ты рассчитывал. Но тебе получается...
1: В-третьих, не факт, что будет хорошо.
0: Это точно.
1: Я имею в виду после.
0: Понимаешь, вот такой стоматологический блюз.
1: А я думаю, что перед входом в банк, когда ты собираешься брать кредит на лет 20, ты испытываешь такой банковский блюз.
0: Это что?
1: Это ты понимаешь, что, ну, так как ты берешь большой кредит, то ближайшие лет 15-20 тебе нужно забыть про акции на распродаже, про пятничные посиделки в ресторанах с друзьями.
0: Да, да, и про незапланированные траты.
1: Да, потому что теперь твое это... какая-нибудь бургер с котлеткой где-нибудь на углу.
0: Да,
1: или
0: слушай,
1: шаурма.
0: А я, с другой стороны, вот подумала, что-то так музыка навеяла, да? Буквально недавно у меня друг женился. И вот в его глазах я увидела свадебный блюз. Ну, просто он понял, что стоя в ЗАГСе.
1: Это тот, у которого было три девчонки одновременно.

0: Так, друзья, мы продолжаем. У нас впереди игра, называется «Стоп-спойлер».
1: Да, самое время немножко взбодриться, выиграть подарок от центра молодости Yellow Birds, релакс-программу «Детокс похудения СПА». И в понедельник, и во вторник фильмы отгаданы не были. Так хочется, чтобы сегодня вы взяли себя в руки, в конце концов, да? И уже по описанию, такому подробному спойлеру от Сафронова, название фильма отправили нам
0: в телеграм. А вчера же отгадали? И вообще, так вообще на этой неделе не отгадали, получается, ни разу. О, ребят. Ну, это, видишь, все, перерыв наш, расслабились. Это как вот после большого перерыва там спортсмен на старт выходит.
1: Да, тяжело.
0: Ну, тяжеловато, конечно. Тяжело, ничего, подтянем мы... сейчас физуху, все сделаем, выиграете.
1: Верим,
0: обязательно.
1: Да, что все получится. Наша игра буквально через 7 минут.
0: Это так.
2: А сейчас о ситуации на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 2 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Ванеева от реки Свислочь до проспекта Рокоссовского и на Кольцевой от Магистральной до Партизанского проспекта.
3: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
4: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
5: Для детей старше 16 лет.
6: Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
7: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу, какие запахи могут вызвать ночные кошмары и можно ли похудеть, занимаясь спортом, всего раз в неделю.
6: Наконец-то шоу на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой.
8: Наконец-то шоу.
9: Реклама.

0: 23 января 2029 года.
1: Родители. В пятом элементе. Только до 24 августа. Смартфон для ребенка Honor X7e всего за 499 рублей. Емкая батарея, чтобы всегда быть на связи. И крепкий корпус с защитой от падений. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. У тебя все получится.
2: Хмаринская 8. Здесь покупают Белджи.
3: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
4: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpmbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
5: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Кофе купил.
8: Вернулась.
7: Билеты в кино.
8: Вернулась.
7: Поужинали.
8: И это вернулось.
7: Что у тебя постоянно возвращается?
8: Кэшбэк по карточке.

0: 120.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
2: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.

0: А мы с вами начинаем игру под названием «Стоп-спойлер».
1: Целую минуту Сафронов будет спойлерить, так подробно описывать какой-то фильм. Мы уверены, кто-то из вас догадается, о какой картине речь. Название.
0: Сразу понятно, что Летова оптимист, потому что говорит «целую минуту». Если бы говорила «всего минуту», была бы пессимистка. Молодец.
1: Нет, ну у нас очень часто отгадывают фильмы. Я сегодня в вас верю.

0: играть. И вот мы видим, как он уже играет на этой же гитаре, в этом же плаще. Он слегка бородат, не брит. Играет на каком-то пляже. Снова видим мужчину в ростовом костюме белки. Дальше мы видим, как этот же мужчина сидит в баре и вновь играет на гитаре. Люди за столиком ему аплодируют. Мужчина, вбегая в бар, садится за стол и просит его сыграть песню про лето. Так только же что была песня про лето, говорят ему, ну пускай сыграет любую другую песню с названием «Лето». Мужчина снимает гитару, извиняется перед публикой и проходит в зал. Время. Совсем немножечко времени остается. Дальше мы видим прилавки супермаркета. Этот мужчина в синей жилетке занимается мерчендайзингом, раскладывает товары по полкам. Все, время вышло.
1: Да, значит, мы ответы уже не принимаем, даже если какие-то верные прилетят. Ну что, из неправильного «Лето», Марина говорила. Ночная рыбка, плагиатор, звезда родилась. Да, вообще много ответов было.
0: Ну, знаешь, вот я рад, что сегодня не угадали. Объясню, почему. Потому что неспроста я взял это кино сегодня в нашу рубрику. Дело в том, что сегодня среда. У нас вечер летних кинопоказов в пространстве «Эхо» в 7 часов. И как раз сегодня я буду презентовать там именно этот фильм. Его можно прийти посмотреть абсолютно бесплатно. Называется он «Yesterday». И рассказывает такую интересную фантастическую историю о том, что бы произошло, если бы в мире вдруг забыли о существовании группы The Beatles. То есть мир, в котором вот как бы The Beatles нет совсем. Вот. Ну, что из этого выходит, что получается, можно прийти посмотреть сегодня вечером вместе с нами картину Дэнни Бойла. Ну, а если никто не отгадал, то подарок остается у нас.
1: Да, до завтрашнего дня сохраним подарок от Центра молодости Yellow Burst и релакс-программы «Детокс похудения СПА». Здесь ленивая кардио на Вакулайф, массаж буковыми роликами обертывания, сауна в термодеяле, травяной чай или кислородный коктейль.
2: Рубрику представляет Центр прыгажости и коррекции фигуры Yellow Birds.
3: Не, ну рыбалка – это лепшее, что есть у нас.
4: О, стой, гляди, какая прыгожая рыбка иде. Яскравая, вытанженная. Ох, сябра мой, здается, я пропадаю.
2: Менавіта такие фразы можно почуть услед жанчынам, якія вертаются с Yellow Birds. Центры молодости и коррекции фигуры. Yellow Birds – это то, что працует. Телефонуй 1-338-38-39.
5: Радио Юнистар.
2: Юнистар.
5: Хит за хитом.

0: дети начнут мотивировать родителей, чтобы те зарабатывали еще больше, и, ну, собственно говоря...
1: Как будто бы логично, нет? Дети хотят все больше, и поэтому приходится зарабатывать на новые айфоны.
0: Да, но тут, понимаешь, немножечко с другим связано. Тут как бы зарабатывать на новый айфон, это ты хотелки сына выполняешь.
1: Ну да.
0: А тут как бы мотивация сына к тому, чтобы ты зарабатывал, она будет приносить дополнительный доход в семью.
1: Ладно, в общем, ты расскажешь нам все секретики.
0: Все подробности все узнаем через уже 7 минут в утреннем шоу. Ну, а мы будем продолжать.
1: Да, сейчас 7 часов 59 минут, шоу «Зарядная станция». Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. Доброе утро!

0: Одевать надежду, надевать одежду. Радио Юнистар и белорусская сеть магазинов «Три цены» представляют рубрику «Вот это правильно». Каждое утро в 9:40 учимся весело и легко запоминать сложные правила в утреннем шоу «Зарядная станция». Канцелярские товары для веселой и вдохновляющей учебы покупайте в белорусской сети магазинов «Три цены». Ассортимент вдохновит детей, а цены родителей.
1: Реклама. Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
2: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
1: Детролекс родом из Франции.
3: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сергия Рос, Россия.
4: Главная боль всех родителей – это школьный сезон. Отличная таблетка – это центр распродаж «Аутлета», где есть все для школы и на распродажах. Одежда, обувь, аксессуары и школьные принадлежности – все в одном месте. Ждем вас по адресу проспект Жукова, 44.
5: «Эос, Эос, Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос.бай» в рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос».
6: Какое сказочное лето! Белювелирторг благодарит за это! Ослепительно!

0: и на белювелирторг.бай.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Снять динамичный ролик, сделать домашку по английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
1: Это была реклама.
3: Вы слушаете Юнистар.
0: Партнер эфира «Кондитерская фабрика Коммунарка».

Доброе утро. В Беларуси 8.02. С новостями Александр Романов. Пособие по уходу за ребенком до 3 лет привяжут к зарплате. Оно будет зависеть от реальных доходов человека, заявил министр труда и соцзащиты Андрей Лабович после совещания с президентом Беларуси. Правительство предложило главе государства пересмотреть подходы к определению размеров пособия по уходу за ребенком до 3 лет. Эти размеры сейчас одинаковы для всех получателей и фактически зависят от уровня доходов. Поэтому систему будут менять. При этом минимальная планка не будет ниже действующего размера пособия, сообщает ОНТ. Сколько будут стоить школьные обеды, рассказали в столичном комбинате школьного питания. Например, для учащихся с 1 по 5 класс цена составит 2 рубля 41 копейка. Для тех, кто учится с 6 по 8, 2 рубля 64 копейки, а для старшеклассников почти 3 рубля. К слову, меню осеннего сезона включает самые топовые блюда, которые в прошлом учебном году пользовались спросом среди детей, сообщает Белта. Около 20% белорусов страдают ожирением, заявили в белорусском

0: не у 53% взрослых. Среди основных причин – высококалорийное питание, ультрапереработанные продукты, снижение физической активности из-за сидячей работы и гаджетов, недостаток сна и хронический стресс, сообщает Белта. И в завершение. Пользователи электросамокатов подвергаются большему риску черепно-мозговых травм, чем мотоциклисты. К такому выводу пришли английские медики. Они проанализировали травмы головы у 40 тысяч человек, которые поступали в больницы Лондона. В итоге у самокатчиков риск получения черепно-мозговой травмы и ушиба внутренних органов выше, чем у мотоциклистов, усугубляет ситуацию отсутствия шлема. К слову, женщины подвергаются более высокому риску серьезных травм из-за конструкции электросамоката. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 40 копеек, доллар США 2 рубля 94 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 61 копейка. И к новостям компании. День рождения ювелирной сети «Соколов». Отличный повод порадовать себя. Только по 31 августа покупайте украшения из золота и серебра с выгодой до минус 65% и получайте дисконтную карту в подарок. Выбирайте то, что радует. Подробности на сайте sokolov-belarus.by и по телефону плюс 375-29-537-44-44. Приглашаем на белорусскую ветеринарную конференцию ProPlan Partners 2026. Билеты уже в продаже. 20 и 21 августа с 9 до 18.00. Конференц-зал Минск Мариот Хотел. Минск, проспект Победителей 20. За 5 лет конференция стала настоящим символом непрерывного развития ветеринарии и нетворкинга профессионалов своего дела. Среди спикеров – опытные практикующие врачи из Беларуси и России. Ищете новый автомобиль или планируете продать старый? Компания «Автоселлер» приглашает на открытие нового автохауса. Оформление кредита или лизинга от банков-партнеров прямо в офисе. 14 августа. Минск. Чижовка. Убаревича, 95. «Автоселлер». Честный подбор проверенных авто. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – препарат «Диавен».
2: Мы ножки, мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли, как же летом наша жизнь нелегка.
3: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить тяжесть, боль, усталость в ногах при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен.
4: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям и во время кормления грудью. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Флекфарм».
0: И о погоде. По информации «Погода.бай» везде сегодня без осадков. В Гомеле и Гродно до 22 тепла. В Бресте плюс 24. В Витебске, Могилеве и Минске около 20 градусов выше нуля. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: 8:08. Вы слушаете утреннее шоу на Юнистар. Вот какая крутая новость у нас появилась.
1: Mm-hmm, да, все же знают, что сейчас пособие по уходу за ребенком до 3 лет, оно фиксировано, mm-hmm. да? Но вполне вероятно, что уже в ближайшем будущем эта сумма будет зависеть от доходов родителей. Mm-hmm. Ну, то есть, если родители много зарабатывают, пособие будет высоким.
0: Ну, при этом там и минимальная планка будет.
1: Ну, да, да, да, меньше там. Точно не дадут.
0: Ну, мне кажется, очень классная идея, потому
1: классная.
0: Что, ну, смотрите, логика вот какая. Пособие на ребенка – это то, что родители по логике должны тратить на благо малыша.
1: Ну, логично.
0: Что-то новенькое покупать, может, игрушку, может, что-нибудь вкусненькое. Вот. Соответственно, чем больше это пособие, чем больше, тем благ у малыша как бы больше получается. А пособие всего лишь до 3 лет. Вот. И как бы малыш, получается, заинтересован в том, чтобы его родители зарабатывали еще больше.
1: Согласна.
0: Соответственно, это очень сильно может в лучшую сторону изменить жизнь наших семей.
1: Ну, мотивирует,
0: себе,
1: да?
0: Да. Представляешь себе, например, приходишь с работы домой, а тебя твой годовалый малыш встречает и на хорошей такой слаженной речи говорит: «Мать, отец уже на кухне, пойдем, я хочу с вами поговорить».
1: И только беседу,
0: и там уже сидит понурый батя, вот. И ребенок сидит и говорит: «Послушайте, я посмотрел все возможности на рынке труда, вот сейчас изучил. Мне кажется, вы могли бы работать еще и по субботам».
1: И в конце задает вопрос родителям: «Do you understand me?»
0: И сразу следом, как сын: «Ну как же, ну там, я же только водитель по образованию, что же я еще могу делать?» Пошли, отец, на диван. Посмотрим на Ютубе сегодня вместо смешариков какие-нибудь образовательные курсы.
1: Слушай, это прикольно. То есть теперь не смешарики мы смотрим, да, на планшете?
0: Зачем? Так это смешарики, чему они могут научить отца? Он и так уже как смешарик вон на диване лежит. А какой-нибудь обучающий курс пройти, вот, это будет полезно. Или, знаешь, например, такая ситуация, когда ребенок может сказать: «Слушайте, так, мам, давай-ка

0: свои комочки и неоправданные ожидания.
1: Давайте-ка зарабатывать больше.
2: Слушай, хорошая история,
1: хорошая мотивация. Мне нравится. Вот. И доход в семье тоже расти начнет. Самое главное, чтобы не получилось так, что ну, вдруг там каким-то образом скажут, что, например, благо или доход родителей зависит от оценок в школе ученика.
0: Нет.
1: Тут семейный бюджет может треснуть.
0: Ты зачем это сказал? Может быть, идея, да?
3: Партнер шоу – компания «Гомельдрев».
4: Наташ, мы на дачу. Снова огород полоть.
5: Нет, дорогой, мы в «Гомельдрев». Там по 15 августа скидки до 60% на мебель из массива.
4: А деньги?
5: В «Беларусьбанк» кредит под 4%.
6: «Гомельдрев». Успейте, пока в наличии. «Гомельдрев Бай». 8044-550-400.
7: «Юнистар». Хит за хитом.

0: 8:16. Вы слушаете утреннее шоу на Юнистар. У нас наша новая рубрика, которая называется «Непопулярное мнение».
1: Да, мы собираем ваши непопулярные мнения у нас на сайте Юнистар Бай. Вы делитесь этим с нами, а мы потом спрашиваем у наших слушателей, а что думают они? Действительно ли они с вами согласны или считают как-то иначе?
0: Ну, давай, вот нам сегодня сообщение прислал Андрей. Мы его мнение берем сегодня. И давай прочитай для начала, что Андрей нам
1: пишет. Такое непопулярное мнение у Андрея: для того, чтобы делать свое дело хорошо, не обязательно им гореть. Вот такая вот формулировка.
0: Так, что Андрей написал?
1: Ну, что Андрей написал, что если ты чем-то по-настоящему увлечен, то это может тебя поглощать полностью. Ты уходишь с работы, думаешь об этом, просыпаешься, думаешь об этом, а это очень изматывает. Поэтому проще заниматься каким-то делом, которое так много энергии у тебя не высасывает. Угу. Вот раньше у него было какое-то дело по производству мебели, и он постоянно об этом думал. Угу. В общем, замучился, угу, потому что хотел все до идеала довести. В конечном итоге пошел в офис продавать кондиционеры. Сразу успокоился. Ну, легче, проще, да?
0: Хорошо. Значит, мнение такое. Еще раз давай повторим. Для того, чтобы делать свое дело хорошо,
1: не обязательно им гореть.
0: Не обязательно им гореть. То есть можно особо не хотеть продавать кондиционеры, да, вот как Андрей.
1: Но при этом быть прекрасным продажником.
0: Ну, вот сейчас мы узнаем, согласны ли с этим мнением наши слушатели. Для того, чтобы мнение или поддержать, то есть с ним согласиться, или нет, вам нужно прислать либо лайк нам в Телеграм, либо дизлайк. Если вы согласны с мнением Андрея, тогда присылайте лайк. Если нет, тогда ставьте дизлайк прямо в Телеграм нам. Мы посчитаем и посмотрим, какое процентное соотношение получилось.
1: 29-610-9950, номер нашего Телеграма. Ждем ваши пальчики вверх или вниз.
2: А сейчас о ситуации на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 3 балла из 10 возможных. Небольшой затор на кольцевой от Ташкентской до Магистральной и на Ванеева от реки Свислочь до велосипедного переулка.
3: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
4: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
5: Новый сезон на радио «Юнистар» – это праздник. И мы хотим разделить его с вами. Приходите 15 августа к сцене у Минского дворца спорта, чтобы потанцевать под любимые хиты в живом исполнении и выиграть подарки от 21век.бай. Крупнейший онлайн-гипермаркет Беларуси подготовил для зрителей концерта подарки в честь своего дня рождения. Это много, очень-очень много техники Xiaomi. От наушников до роботов-пылесосов. Подробности на сайте unistar.by. До встречи 15 августа в 18:00.
6: Реклама.
7: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
8: Смачная вечера. С котелочка на вогнище. На свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшеничная. Безалкогольная, с пшеничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшеничная.
9: Ну что, список покупок в школе закончился?
10: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
9: И что делать?
11: Ехать в Белбланк!
9: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
12: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел. Бел.бай. Информация, которой можно доверять.
13: Остался всего один рекламный ролик.
14: Так, запиши. Хлеб, масло, курица, яйца.

0: Мало. О, допей молоко.
1: Зачем?
0: В Санте возвращают 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей. Не хватает.
2: С 25 мая по 25 августа вернем 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей в сети магазинов «Санта» по картам «Виза Альфа-Банка». Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198. Может, мороженое в морозилке тоже надо доесть?
3: Это была реклама, а дальше мировой хит.
4: Партнер сеть магазинов «Красавита».
5: Какой пенал, а тетради, красота!
6: Это красота в магазинах «Красавита». Широкий ассортимент канцелярских товаров к школе по низким ценам. А при сумме в чеке от 50 рублей скидка на все 15%. Приходите в магазины Минска, Витебска, Могилева или заказывайте с доставкой на сайте красавита.бай. Телефон 33 349 85 72.

0: Ну что, друзья, подводим итоги нашей рубрики «Непопулярное мнение». И сегодня у нас было мнение. Давай сначала мнение прочитаем, а потом подведем итоги, расскажем.
1: Давай, давай. Андрей на сайте Unistar.by написал нам вот какое мнение. Для того, чтобы делать свое дело хорошо, не обязательно им гореть. Вот такая история.
0: Да. Ну, то есть, и привел пример того, что вот он, мебель у него там, производство мебели было.
1: Да, это очень выматывало.
0: Все время думал о том, как лучше, не спал ночами. Потом просто пошел продавать что, кондиционеры?
1: Да, да, и оказался классным продажником.
0: Слушайте, ну, у нас сегодня даже не пришлось с подсчетами мучиться, потому что у нас все лайки, то есть все согласны с тем, что для того, чтобы делать хорошо работу, не обязательно
1: не гореть.
0: А я вот позволю себе не согласиться, потому что я считаю, что если ты хочешь действительно быть специалистом экстра-класса и, ну, действительно классным профи, ну, приведу простой пример. Представь себе учителя в школе, который не горит своей работой. Вот как он ведет урок, как он доносит материал.
1: Ну, хорошо, есть методички, схемы, по ним и работает.
0: Ну, методички, схемы, это, знаешь, шаблонные вещи.
1: Ну, да.
0: А к ученику все равно нужен подход. Не все понимают одинаково, не все воспринимают информацию одинаково. Поэтому и говорят, вот есть же такое...
1: Для других нужны другие методички.
0: Нет, есть же такое, как вот говорят, учитель от Бога.
1: Ну, да, да, да.
0: Или там то же самое... можно сказать, в принципе, о том же продажнике. Мне кажется, ну вот стать прям продажником там года, я не знаю, можно только, если ты действительно хочешь что-то кому-то продать. Потому что человек, который, ну, смотрит, вот у нас есть кондиционер, да.
1: Слушай,
0: но он продаст в том случае, если в радиусе, там, я не знаю, 20 километров нет другого магазина, где продают такие же кондиционеры по такой же цене. Ну, мне так кажется.
1: А с другой стороны, если в офисе все горят, то это очень легко воспламеняющееся помещение. Поэтому нужно поаккуратнее. Один горящий, два – хорошо.
0: Если в офисе все горят, то нужно пить что-то от изжоги.
1: Да, да, да. Спасибо за ваши лайки, за ваше мнение.
0: Спасибо большое.
2: Рубрику представляет компания «Эос Матрасы».
3: «Эос», «Эос», «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос.бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос».
4: «Юнистар». «Юнистар». Хит за хитом.

0: 8:31. У нас для вас классные новости, друзья.
1: Да, август, он вообще богат на большие городские события. И вот в воскресенье 16 августа в Минске пройдет городской грибной фестиваль «Лейс».
0: Чему же он посвящен?
1: Ну, возвращению одного из самых любимых вкусов бренда – белые грибы со сметаной. Поэтому, если вы любите его не меньше нас, приходите 16 августа на верхнюю площадку стадиона «Динамо».
0: Здесь можно будет круто провести время всей семьей. Будут концерты. Например, выступит группа «Parrot of Planet» и «Police in Paris».
1: Класс.
0: Тематические игровые зоны, мастер-классы, конкурсы с подарками, между прочим.
1: Супер.
0: Фотозоны, зона отдыха, детская площадка, фуд-корт со специальным грибным меню и многое-многое-многое другое.
1: Да, ну и, конечно, одно из главных событий фестиваля – это установление рекорда по приготовлению самого большого блюда жареной картошки с грибами и сметаной на целых 300 килограммов.
0: Обалдеть.
1: Хочешь это увидеть?
0: Хочу. Грибной фестиваль «Лейс» 16 августа, верхняя площадка стадиона «Динамо».
1: Организатор ООО «Голособай», телефон плюс 3-7-5-2-9-1-2-3-4-4-2-4.
2: Одевать надежду, надевать одежду.

0: запоминать сложные правила в утреннем шоу «Зарядная станция». Канцелярские товары для веселой и вдохновляющей учебы покупайте в белорусской сети магазинов «Три цены». Ассортимент вдохновит детей, а цены родителей.
1: Реклама. Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
2: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
3: Уют начинается со спокойствия. Защитите свою квартиру, дом и имущество вместе с Имклива Иншуранс. Оформите полис в банках-партнерах по промокоду УЮТ и получите скидку 15%. Имклива. Живи

0: Только настоящего кофе.
1: Телефон 29-102-52-52.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвеб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.

0: 8.34, сейчас новости коротко. Сколько будут стоить школьные обеды, рассказали в столичном комбинате школьного питания. Например, для учащихся с 1 по 5 класс цена составит 2 рубля 41 копейка, для тех, кто учится с 6 по 8 классы 2 рубля 64 копейки, а для старшеклассников почти 3 рубля. В Минске скоро исчезнут желтые бланки для авто, которые нарушают правила парковки. Их перестанут класть под дворники с 1 сентября. Почему в Бресте зацвели каштаны, рассказали ученые. Засушливая и жаркая весна заблокировала нормальное течение процессов вегетации. Некоторые почки замедлили свое развитие и только сейчас полноценно проснулись и начинают расти. А в Румынии из-за засухи остановят единственную в стране атомную электростанцию. В Дунае минимальный за последние десятилетия уровень, что и влияет на работу Черноводской АЭС. Ведь реакторы теперь невозможно охладить. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
1: Партнер новостей «Боримет».
2: Я люблю пешком ходить. А теперь же как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
3: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
4: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применяют у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», везде сегодня будет без осадков. А в Гомеле и Гродно до 22 тепла. В Бресте плюс 24. В Витебске, Могилеве и Минске около 20 градусов, а выше нуля. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Медея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером «Медея». Быстрое охлаждение без сквозняков, надежное решение и современные технологии, удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров в вашем городе и в Instagram «Климат».

Начальник уже что-то пишет. А вы еще переставляете будильник? Зарядная станция. И пусть весь мир подождет.

0: что у нас происходит прямо сейчас?
1: Ой, нелепые заголовки, что я зря все утро их искала. Самые смешные и самые нелепые в интернете в огромном количестве. Три таких уже нашла. Сафронов будет комментировать.
0: Давайте пробовать. Поехали, начинаем.
1: Поехали. Ресторан в Голливуде предлагает своим гостям ужин в обнаженном виде.
0: Ну, честно, по крайней мере. Потому что иной раз, когда тебе в ресторане приносят счет, ты понимаешь, что для того, чтобы расплатиться, нужно уйти в обнаженном виде.
1: Кстати, да, бывает. Второй заголовок. В Шотландии туристка заметила под водой странную зеленую массу и считает, что это лохнесское чудовище.
0: А, не, мне вчера он, Вася, мой товарищ, звонил, говорит, купаться пойду.
1: А вот что там, вот что за масса.
0: Неприятно, конечно, чудовищем. Но да, не самый красивый.

0: Партнер шоу «Сеть магазинов Мегатоп». Хутка в школу. Мегатоп уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
1: Радио Юнистар.
2: Юнистар.

0: Автору самого классного варианта мы всегда отдаем. Сегодня это гипоаллергенная ортопедическая подушка «Мечта Макси» от компании «Эос Матрасы».
1: Я в субботу мы с семьей гуляли по городу и решили поужинать в одном заведении в центре Минска. Заказали все... Жена, сын довольны, а мне вот принесли баранину, она жесткая была. Угу. Ну, прям жесткая настолько, что можно, знаешь, ее использовать как мясо баранины, использовать как резинки для тренировки, где-то за турник цеплять и тянуть на бицепс.
0: Слушай, ну ты съел?
1: Я съел только потому, что я был очень-очень голодный, но я понимал, что мне там ждать еще полчаса чего-то там, это просто, я умру.
0: Но ты сказал, что было не очень.
1: Вот, и у меня жена спрашивает, она говорит, ты, ну, я говорю, плохая, плохо приготовлена. Она говорит, ну, ты скажешь? Ну, если спросят, конечно, скажу. Я не из тех, что там, знаешь, побегу жаловаться, говорит, мне блюдо плохо приготовили. Но если у меня спрашивают, я всегда честно говорю.
0: И что, официант спросил?
1: Официант пошла, говорит, как вам все? Я говорю, у них нормально.
0: Да-да.
1: А у меня, говорю, плохо приготовлено или, говорю, мясо плохое.
0: Ага.
1: Она так, у нее бровь так приподнялась, она, вероятно, не ожидала такого ответа. Она говорит, хорошо, я передам повару.
0: Так.
1: И ушла.
0: Так.
1: Ну и все, ну, там принесли там счет, все, мы расплатились, вышли. И у меня жена спрашивает, говорит, слушай, а вот... Что как бы нам от того, что она передаст повару? То есть там никто не подошел, не извинился,
0: ну,
1: спросил,
0: да,
1: может быть, вам
0: кстати.
1: Там приготовить что-то еще или там...
0: Мороженым не умаслили.
1: Да. Ну, то есть, ну что мне от того, что вот ты спросил? И я вот думаю, ну вот действительно надо было уходя что-то ей сказать вот этой официантке или хотя бы менеджеру заведения в такой ситуации. Потому что на самом деле какой-то такой
0: осадочек остался.
1: Не очень приятно. Хотя, я повторюсь, я не из тех, что лезу в горлышко бутылки, так. Там начинаю скандалы устраивать. Вопрос очень простой. Вот ситуацию описали. Что сказать менеджеру такого заведения, уходя уже после того, как расплатились?
0: Ждем исключительно голосовые
1: когда
0: сообщения.
1: Когда спросили у вас про отзыв, вы сказали, что плохо приготовлено, а никак не отреагировали. Что сказать менеджеру такого заведения?
0: Номер телеграммы 29-610-9950.
2: А сейчас о ситуации на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 3 балла из 10 возможных. Потратим время, если поедем по кольцевой от Ташкентской до Магистральной, а также по Партизанскому проспекту от Шоссейной до Ангарской.
3: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
4: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
5: Реклама.
6: Какое сказочное лето!
7: Белювелирторг благодарит за это! Ослепительные

0: 25 и на belyuvelirtorg.by.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Большой выбор матрасов всего от 109 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Хмаринская 8. Здесь покупают джили.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удачу. Придачу тур 2018. С 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.europt.by. Городской телефон 388 76 76.

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжается. Рубрика «Говорит страна». Сегодня спрашивали у вас вот о чем. Ситуация в заведении. Угу. Вы поужинали. Официант подошел, спросил, что, как все. Вы говорите, плохо. Невкусно,
1: невкусно
0: было. А реакции ноль. Что сказать, уходя из такого заведения, его менеджеру или официанту?
1: У нас было огромное количество разных вариантов. Топ-3 прямо сейчас услышим.
0: Давайте начнем. Ну, давай, наверное, начнем с Андрея.
1: Давай.
2: Спасибо вам. Благодаря вам я все-таки понял, как классно готовит моя жена.
1: Понимаешь, все в сравнении.
0: Да. Алина.
3: Зачем вы спрашиваете о качестве обслуживания, если никак не реагируете? Или ваше приложение считает не только шаги, но и колебания языка?
1: Прикольно. Прикольно, Алина сказала.
0: Мне нравится. Так, и Ольгу еще послушаем.
4: До свидания. Надеюсь, мы с вами больше никогда не увидимся.
0: Это само собой. Я решил, уходя из этого заведения, по умолчанию. Ну, давайте сегодня Алине.
1: Да, колебания языка было круто. Алин, вам гипоаллергенная ортопедическая подушка «Мечта Макси» от компании «Эос Матрасы».
5: Рубрику представляет компания «Эос Матрасы».
6: «Эос», «Эос», «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос.бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос».
7: Вы слушаете
5: «Радио Юнистар». «Юнистар».

0: Продолжается утреннее шоу на Юнистар рубрикой
1: «Словарный запас». Здесь Саша Романов какое-то интересное слово находит и делится им с нами, чтобы мы тоже могли щеголять разными словечками.
0: Щеголять. Саша, что за слово сегодня?
2: Расскажу о таком слове, как «отменять». Только вот у него есть несколько смыслов, и об одном из них буквально через 7 минут.
1: Я как будто бы слышала раньше это слово «отменять».
0: Ну, послушай, не все же такие...
1: умные.
0: Как ты.
1: Это факт. Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов, доброе утро.

0: представляет. Радио Юнистар открывает новый сезон. Новый сезон. Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку у Минского дворца спорта за живой музыкой и морем подарков. Будет хитово. Партнер концерта – автоцентры «Джили Атлант М». Официальный дилер «Джили» в Минске. До встречи 15 августа в 18.00.
1: Реклама.
2: Смачная вечера. С котелочка на вогнище. На свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшеничная. Безалкогольная, с пшеничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшеничная.

0: Зовсім лес по ваш дом. Деприз. Древа. Пам'ятає сонце. Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
1: Остался всего один рекламный ролик.

Доброе утро. В Беларуси 9 утра. С новостями Александр Романов. Зарядных станций для электромобилей в Беларуси станет больше. В стране продолжат развивать сеть ЭЗС. Для этого обновили соответствующую программу и определили планы по установке медленных и супербыстрых зарядных станций до 2030 года. Постановление об этом подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщает правительство Беларуси. В Минске скоро исчезнут желтые бланки для авто, которые нарушают правила парковки. Их перестанут класть подворники с 1 сентября. Проверить свой автомобиль на наличие нарушений можно будет в личном кабинете на сайте парковка.бай после прохождения регистрации, а оплатить нарушение через ЕРИП. Почему в Бресте зацвели каштаны, рассказали в Национальной академии наук. Засушливая и жаркая весна заблокировала нормальное течение процессов вегетации. Некоторые почки замедлили свое развитие. И только сейчас полноценно проснулись и начинают цвести. По такой же причине могут зацвести и другие деревья, сообщает Белта. И в завершении выпуска, во Франции спустя 17 лет кот вернулся к своей хозяйке. Он пропал в 2009-м. Чип помог идентифицировать настоящую владелицу. Животное все это время находилось в другой семье. Его приютили случайно. Сейчас коту по кличке Моцарт уже 18 лет, и он в хорошем состоянии. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 40 копеек, доллар США 2 рубля 94 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 61 копейка. И к новостям компании. Если по кредиту на жилье можно платить меньше, зачем платить больше? Белагропромбанк предлагает рефинансирование кредита на недвижимость со сниженной ставкой 10,9% годовых в первый год. Далее 15,5% годовых. Срок кредитования до 20 лет. Сравните свой текущий платеж с расчетом в кредитном калькуляторе на belapb.by. Белагропромбанк. Банк родной для каждого. Приглашаем на белорусскую ветеринарную конференцию ProPlan Partners 2026. Билеты уже в продаже 20 и 21 августа с 9 до 18.00. Конференц-зал Минск Мариот Хотел, Минск, проспект Победителей 20. За 5 лет конференция стала настоящим символом непрерывного развития ветеринарии и нетворкинга профессионалов своего дела. Среди спикеров – опытные практикующие врачи из Беларуси,

выгодой до минус 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Такими были новости. Далее о погоде. По информации «Погода.бай» везде сегодня будет без осадков. В Гомеле и Гродно до 22 тепла, в Бресте плюс 24, в Витебске, Могилеве и Минске около 20 с плюсом. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: Продолжаем утреннее шоу нашей рубрикой «Словарный запас». Саша, как обычно, с словом к нам. Пожалуйста, Саша,
1: расскажи. Да, сегодня расскажу о таком слове, как «кэнселинг». Сперва немножко истории. Оно появилось в Америке всего лишь в 2017-м, как и большинство слов, так сказать,
0: англицизм.
1: Из интернета выходит. Происходит, да, от английского «cancel» — «отменять». Так вот, «кэнселинг» — это исключение человека из круга общения за какое-нибудь высказывание или поступок, которые мы считаем неприемлемыми. Например, приезжаешь ты вечером домой, подъезжаешь к парковочному месту, куда обычно ставишь авто, а его, оказывается, уже занял сосед. Вот так. Теперь соседа можно официально кэнселить и не здороваться.
0: Слушай, мы так в свое время кэнселили тоже девчонок потихонечку, ну, после первого, второго свидания.
2: Кэнселишь, и все. Все, уже ты все узнала, не что хотел, да?
0: Да.
2: Поэтому сразу... Слушай, а в бытовой жизни тоже так можно использовать? Ну, например, муж, если регулярно ставит кружку пустую на стол, понимаешь, оставляя там заварку от кофе,

0: раздражает, раздражает. Все, удалить его. А, или как это?
1: Cancel. Это вообще больше общаться нельзя, да.
0: Ну и все, пусть знает.
2: Это Юнистар.
3: Юнистар.
4: I am paid to exist.

0: А мы продолжаем утреннее шоу на Юнистар, и у нас впереди игра.
1: Игра, которая называется «Главная буква». Здесь можно как-то себя раззадорить в начале рабочего дня, а заодно выиграть пригласительный на двоих. Угу. На празднование 20-летия пройдет оно 15 и 16 августа в парке истории Сула. Напомним номер телефона, по которому можно звонить прямо сейчас. 8-017-242-99-50.
0: Да, это совсем скоро, а прямо сейчас...
2: О ситуации на дорогах.
0: Да.
2: По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 4 балла из 10 возможных. Большой затор на Кольцевой от проспекта Независимости до Логойского тракта, а также от Ташкентской до Магистральной.

0: Новый сезон.
1: Новый сезон.
0: Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку у Минского дворца спорта за живой музыкой и морем подарков. Будет хитово. Партнер концерта – смазочные материалы и автохимия «Адеко». Моторные масла и техжидкости «Адеко». Ваш комфорт и уверенность за рулем. До встречи 15 августа в 18.00.
2: Реклама.
3: Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Prior Банка плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Prior Банком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
4: Какое сказочное лето! Белювелирторг благодарит за это! Ослепительно!

0: firtalk.by. Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчинок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
1: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 6,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: Уют начинается со спокойствия. Защитите свою квартиру, дом и имущество вместе с Имклива Иншуранс. Оформите полис в банках-партнерах по промокоду УЮТ и получите скидку 15%. Имклива. Живи счастливо.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
5: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
4: Детролекс родом из Франции.
6: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сергия Рус, Россия.
7: Это была реклама, а дальше мировой хит.
8: Партнер корм для кошек и собак Уника.
9: Уника, Уника, Уника.
8: Ищите уникальный корм для вашего питомца

0: 9.20, у нас главная буква, и давайте знакомиться с участником.
1: А, знакомлю вас с Андреем. У Андрея сейчас отпуск, и знаете, что Андрей делает в отпуске? Что, ремонт Андрей делает. Причем Андрей мастер широкого профиля. И плитку, и проводку, и электрику Андрей все сам, представляешь?
0: То есть, Андрей, это у вас... Здравствуйте.
1: Доброе утро, Андрей.
2: Да, здравствуйте.
0: Тот случай, когда после смерти патологоанатома он все равно поехал на работу, да?
2: Ну, получается, да.
0: Понятно. Слушайте, Андрей, ну, давайте все-таки немножечко от вашего ремонта отвлечемся и представим, что к вам обратились за консультацией по вашему основному профилю. Девушка хочет делать
1: ремонт.
0: Подожди,
1: а какой основной профиль у
0: Андрея? Я так понимаю, что Андрей...
1: А мы не знаем, какой, я не спрашиваю. Андрей, а чем вы занимаетесь?
0: Сказал, что и плитку кладет.
1: Это сам дома у себя ремонт делает
0: Андрей,
1: своими руками.
0: Со строительными работами занимаетесь?
2: Не-не-не. Нет, ты
1: понял, в чем прикол? Андрей вообще-то с компами, а на все руки мастер.
0: Я думаю, что вы как бы мастер, в смысле и профмастер, просто сейчас занялись, так сказать...
2: Ну, давайте буду и профмастер.
0: Не-не-не, подождите. Тогда переигрываем. Все то же самое, к вам девушка обращается за консультацией, но только ей нужно собрать хороший комп. Все, вот так.
1: Андрей, вам повезло, так или иначе девушка к вам что-то обращается.
0: Обратиться, да. Девушка этой пытливой будет Полина Летова, ну, а значит, буква, вот это определит наш генератор. И буква нам нужна для того, чтобы вы отвечали на вопросы нашей пытливой девушки, потому что все ваши ответы должны начинаться с той буквы, которая выпадет. Сейчас узнаем, что это за буква будет. Буква Д. Дмитрий вам достается.
1: Ну что?
0: Ну что?
1: Андрей, вы готовы?
2: Давайте попробуем.
0: Давайте.
1: Поехали, минутка. Ой, здравствуйте, дорогой сосед. Я знаю, что вы потрясающий мастер компьютерных дел. Это так?
2: Допустим.
1: Я тут хочу, в общем, компьютерчик себе такой собрать. Знаете, чтобы такой мощный, такой классный. Поможете?
2: Денег дадите.
1: Денег не дам, но отблагодарю.
2: До свидания.
1: Нет, подождите. Я же отблагодарю. Я, знаете, борщ какой готовлю. Послушайте, ну вот вы как специалист скажите, а вот где детальки нужные взять?
2: Дома.
1: Дом. А у кого дома?
2: Дяди.
1: Дома у дяди. Найти бы того дядю. Подскажите, ну а какие детальки нужны? Ну вот приду домой к дяде, а брать что?
2: Ну. Дорогие.
1: Дорогие. В общем, у дяди надо все самое дорогое забрать. Я поняла. А есть
0: какое-то... Столовое серебро.
1: Да-да-да. А есть какой-то лайфхак, чтобы компьютер быстро работал?
2: Дергать меньше.
1: Слушайте, но Андрей человек семейный. Ты видел, как он эту девушку развернул?
0: Да.
1: Обидно.
0: Мне больше всего понравилось, что Андрей, имея букву «Д» в арсенале, ни разу не использовал слово «да».
1: Не, вот. Допустим, точно,
0: да,
1: точно.
0: Все было без очевидного. Андрей, ну, подарок ваш, конечно же, что мы отдаем сегодня.
1: Пригласительный на двоих на празднование 20-летия пройдет он 15-16 августа в парке истории Сула. В эти дни вы сможете погрузиться в эпоху Средневековья, увидеть своими глазами настоящую битву на дракарах на реке Сула. А также гостей ждут бесплатные угощения. Подробности на сайте Парк Сула Бай.
3: Радио Юнистар. Хит за хитом.

0: Так, друзья, мы продолжаем. У нас 9 часов 27 минут на часах, а на Юнистар новый проект.
1: Вот это правильно, так он называется, ведь до начала нового учебного года остается всего ничего. Вот и мы решили каждое утро учить вас весело и легко запоминать сложные правила русского языка в нашем утреннем шоу вместе с белорусской сетью магазинов «Три цены». Здесь можно отлично подготовиться к школьному сезону, и мы скоро услышим очередное правило.
0: Ну, это через 7 минут. Ранние новости, утреннее шоу на Юнистар продолжается.

представляет. Радио Юнистар открывает новый сезон. Новый сезон. Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку у Минского дворца спорта за живой музыкой и морем подарков. Будет хитово! Партнер концерта – автоцентры «Джили Атлант-М». Официальный дилер «Джили» в Минске.

0: Реклама.
1: Так, запиши. Хлеб, масло, курица, яйца, мало. О, допей молоко.
2: Зачем?
1: В Санте возвращают 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей. Не хватает.
3: С 25 мая по 25 августа вернем 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей в сети магазинов «Санта» по картам «Виза Альфа-Банка». Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
4: Может, мороженое в морозилке тоже надо доесть?
5: 15 и 16 августа на семейном фестивале «Город профессий Букетс» ваш ребенок сможет попробовать себя в 100 профессиях. От логиста до специалиста по облачным технологиям. Получить первую трудовую книжку и даже заработать игровые деньги. Детям до 12 лет вход свободный. Все активности включены в стоимость билета. Читайте подробности на сайте bookids.by. Организатор ЧУП «Юмита Компани», Минск, 3 улица Щерса, 9, помещение 29, офис 208. Телефон +375 44 790 00 51 0+.

0: Мечты сложи.
1: Кредиты рассрочка предоставляются банками-партнерами.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Ну что, список покупок в школе закончился?
4: Угу, если наша классная не пришлет новый.
5: И что делать?
6: Ехать в Белбланк!
3: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
2: Это была реклама.
7: Доброе утро, в Беларуси 9:30, сейчас новости коротко. Зарядных станций для электромобилей в Беларуси станет больше. В стране продолжат развивать сеть ЭЗС. Для этого обновили соответствующую программу и определили планы по установке медленных и супербыстрых зарядных станций до 2030 года. На пересечении границы в пункте пропуска Брест может понадобиться больше времени, чем обычно. С завтрашнего дня и по 10 сентября там начинается ремонт. Парк Горького в Минске также обновляют. Скоро там появится новый аттракцион – картинг. На нем смогут кататься как дети, так и взрослые. Пользователи электросамокатов подвергаются большему риску черепно-мозговых травм, чем мотоциклисты. К такому выводу пришли английские медики. К слову, женщины подвергаются более высокому риску серьезных травм из-за конструкции электросамоката. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
8: Партнер новостей «Боримет».
9: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
3: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
10: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
7: И о погоде. По информации «Погода.бай», везде сегодня будет без осадков. В Гомеле и Гродно до 22 тепла, в Бресте плюс 24, в Витебске, Могилеве и Минске около 20 с плюсом. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
8: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Медея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером «Медея». Быстрое охлаждение без сквозняков, надежное решение и современные технологии, удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров.

0: 9:37 и наша новая рубрика.
1: Вот это правильно. До школы же всего ничего, чтобы быть не готовыми и знать русский язык не хуже учителя, мы решили каждый день запоминать правила, которые только выглядят легкими. И сегодня у нас очередной аудиоурок.
0: Давайте послушаем, что сегодня мы узнаем нового из правил русского языка, пожалуйста.
2: Как сказать правильно? Красивее или красивее? Подумайте несколько секунд. Правильно сказать «красивее». Если вы все еще путаетесь, просто запомните, если вы красивы, то это неизменно. Как и ударение, даже если вы немного поменяли форму после отпуска. То есть вы красивы, еще красивее, ну а этот образ вообще красивейший.
0: Понятно, Лето, ну, не легко. Переживай, это ты после отпуска
1: все. Нет, и как ни крути, все равно красавица, понимаешь?
0: Да.
1: Запомнили, спасибо. Но чтобы подготовиться к школьному сезону как следует, отправляйтесь в белорусскую сеть магазинов «Три цены». Здесь вы найдете все, чтобы учеба была в радость. Тетради, альбомы, краски, письменные принадлежности. Выбирайте товары для учебы быстро, выгодно и с удовольствием в «Три цены».

0: Мы продолжим утреннее шоу утренним гороскопом. 9 часов и 42 минуты.
1: Как провести сегодняшний день, а может быть и оказаться счастливчиком этого дня, вы узнаете буквально через 7 минут.

0: старше 16 лет.
1: Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
2: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу, какие запахи могут вызвать ночные

0: вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер «Стоматология Стомика». Знаете что? Я одну умную вещь скажу. Только не обижайтесь. Имплантацию делают в Стомике.
3: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика. 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
4: Информация носит рекламный характер. Возможны противопоказания и побочные эффекты.

0: Так, друзья, у нас прямо сейчас утренний гороскоп.
1: Да, счастливчика дня обозначим, но в финале. Так что вы, пожалуйста, до конца
0: и
1: слушайте.
0: И покажем вам.
1: Говорит, а вот это счастливчик, смотри, возможно, ему окажутся именно овны. Потому что овны, сегодня самое время повысить планку. Вы реально можете больше.
0: Тельцы, действуйте сегодня на опережение.
1: Так, близнецы, в ваших руках все горит в хорошем смысле слова, а дым вокруг стоит кормыслом.
0: Понятно. Рак, сегодня вы человек, который принимает решение.
1: Львы, строите сегодня стратегические планы на будущее. Вот идеально для этого день.
0: Девы, сегодня какие-то иллюзии могут становиться реальностью.
1: Весы, сегодня ситуация столкнет вас с чем-то, имеющим отношение к будущему.
0: Скорпион, сегодня будет важничать целый день.
1: Так, а стрелец, за что бы ни взялся, звезды вообще говорят вам, что получится абсолютно все.
0: У козерогов сегодня немножечко поверхностный подход к делам, к рабочим, к домашним, ко всем, к любым.
1: Водолей, неизвестно.

0: Ну что, друзья, это утреннее шоу на Юнистар, и у нас для вас сюрприз.
1: Так, давай, какой сюрприз?
0: Как какой сюрприз? Утренний дайджест. Распакуем все самое интересное и коротко вам еще раз расскажем.
1: Слушайте, ну а с другой стороны, тоже понимаете, вот вы на кофе-брейк уйдете, и будет о чем поговорить с коллегами. Вот. Интересные новости, но очень коротко. Расскажем буквально через 7 минут. Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. Доброе утро. Зарядная станция.
2: Реклама. Лето, время поездки.

0: минимальная планка не будет ниже действующего размера пособия, сообщает ОНТ. Минск и Душанбе свяжет прямой авиарейс. Национальная авиакомпания Таджикистана «Самон Эйр» с 29 августа начнет регулярно пускать самолеты по маршруту Душанбе-Минск-Душанбе. Рейсы будут выполняться один раз в неделю по субботам, сообщает Белта. Парк Горького в Минске обновляет. Скоро там появится новый аттракцион – картинг. На нем смогут кататься как дети, так и взрослые, сообщают Минск Новости. К слову, всего в парке Горького около 30 аттракционов. И в завершение. Российские ученые создали установку, которая добывает воду из воздуха, почти как в фильме «Марсианин». В основе изобретения многоступенчатый цикл конденсации. Наружный воздух поступает в подготовительный блок. После этого поток направляется к охлаждающим пластинам, на которых водяной пар конденсируется в воду. Так можно производить около 1000 литров воды в сутки. Установка может работать при температуре от плюс 12 до плюс 60 градусов. Она уже прошла испытания в засушливом климате Узбекистана и Индии. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 40 копеек, доллар США 2 рубля 94 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 61 копейка. И к новостям компании. Ищите новый автомобиль или планируете продать старый? Компания «Автоселлер» приглашает на открытие нового автохауса. Оформление кредита или лизинга от банков-партнеров прямо в офисе. 14 августа. Минск, Чижовка, Убаревича, 95. «Автоселлер» – честный подбор проверенных авто. В честь своего дня рождения онлайн-гипермаркет 21век.бай подготовил подарки для слушателей Юнистар. Это больше 20 единиц техники Xiaomi от наушников до робота-пылесоса. Возможность получить один из подарков будет у всех, кто придет 15 августа на открытие нового сезона Юнистар на сцене у Дворца спорта. Начало в 18:00. Подробности на сайте unistar.by. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – препарат «Диасмин ЛФ».
2: Посмотрите на небо. Звезды, планеты, Млечный Путь. Наша Вселенная расширяется.
3: Как и вены на ногах.
2: Посмотрите на «Диасмин ЛФ».
4: «Диасмин ЛФ» помогает уменьшить ощущение тяжести, усталости и боль в ногах при венолимфатической недостаточности. «Диасмин ЛФ» уменьшает венозный застой. «Диасмин ЛФ» – всего одна таблетка в день.
5: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказы детям до 18 лет. Перед применением знакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Экфан Беларусь».
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», везде сегодня будет без осадков. В Гомеле и Гродно до 22 тепла, в Бресте плюс 24, в Витебске, Могилеве и Минске около 20 с плюсом. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: Итак, друзья, коротко, все самое любопытное в нашем утреннем дайджесте. Что тебе понравилось и запомнилось сегодня, Полин?
1: Запомнился феномен под названием августовский блюз. Психолог называл такое состояние, когда мы грустим в преддверии осени.
0: Вот я думаю, вот как в 97-98, когда заканчивали школьные каникулы, у меня как это все можно было назвать? Августовский блюз.
1: Да, да.
0: Пришел своей классухе, говоришь, слушайте, Елена Петровна, у меня августовский блюз, можно я на первый урок не пойду?
1: Слушай.
0: Она, конечно, Сафронов, дневник сюда, и родителей в школу.
1: Но как красиво.
0: Красиво.
1: Какой подъезд красивый.
0: Мне очень нравится, какой подъезд красивый, это в новостройках. Значит, мне очень нравится история про изобретение автомобиля, который не нужно заправлять, не нужно заряжать. Изобрели его компания BMW в коллаборации с студентами, и работает он от солнечных батарей, то есть энергии солнца подзаряжается.
1: Классно, не надо кормить мужа. Откройте форточку, пусть он голову высунет, солнышко там напитается.
0: Это если к мужу подключить солнечную батарею.
1: Ну что, классная тема.
0: Ой, а ты к голове будешь подключать или...
1: Ну я не знаю, как будто бы голову, форточку удобнее высовывать, чем что-то другое.
0: Голову тебе не жалко у него.

0: Партнер шоу «Сеть магазинов Мегатоп».
1: Хутка в школу. Мегатоп уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
2: Это радио. Юнистар.

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжается ставками на хит. Каждый из нас принес по песне, и только вы можете выбрать, какую песню мы будем слушать. Отправляя ваши голоса, Сафронов или Летова, так можно голос обозначить, к нам в Телеграм.
1: 29-610-995. Ну, Алина, что, самое время про хиты поговорить.
0: Давай.
1: У меня сегодня классный хит от «Легенды». «Легенды» по-другому и не назовешь эту исполнительницу. И в этом хите она как будто бы очень дерзко заявляет. Ну что, вы хотите еще? Да, пожалуйста. Да мне вообще для вас ничего не жалко. Я дам вам это. В общем, дерзко, как-то рьяно, очень классно и так танцевально, что, мне кажется, это украшение сегодняшнего дня. Пишите «Летова», насладимся хитом вместе.
0: Итак, друзья, если голосуете за «Летову», да, присылайте ставки сейчас. А если хотите послушать хит, который принес я, пишите Сафронов в Телеграм, а я принес вам хит, который, ну, мне кажется, может вас подзарядить. Вот зарядная станция заряжает, а хит еще добавит вам энергии. Не сколько ускорения, сколько просто вот такой внутренней положительной энергии. Если хотите такое послушать, пишите Сафронов в Телеграм, и через, я не знаю, пару минут подведем итоги.
1: Да.

0: 16 лет.
1: Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.

0: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу, какие запахи могут вызвать ночные кошмары, и можно ли похудеть, занимаясь спортом, всего раз в неделю.
1: «Наконец-то шоу» на Юниста. Слушайте сегодня в 5 вечера.

0: 11 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Фестиваль «Альфа-джаз» – это настоящий праздник джаза в самом центре Минска. Два дня живой музыки с международным лайнапом, а также фудкорт, развлечения, лаунжи и фотозоны. Приходите 15 и 16 августа в парк Горького на фестиваль «Альфа-джаз». Вход свободный при поддержке Мингорисполкома. Информационный партнер «Радио Юнистар».
2: Японская еда по вызову. Онлайн-заказ на сайте Sushi House Buy или по телефону 7440. Круглосуточно.

0: Зовсім лес по ваш дом. Депрес. Древа. Пам'ятає сонце.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: В школу с Коминтерн. До 31 августа при покупке детского ассортимента каждому покупателю подарок. Встречайте новый учебный год стильно с Коминтерн. Подробнее на сайте comintern.by и по телефону 8029-326-33-34.
1: Это была реклама.
3: Ну что ж, подводим итоги ставки на хит. Очень сложно сегодня было бороться с хитом, который принесла Полина. Поэтому мой хит сегодня занимает только второе место. Это Rude Magic.
4: Ну, такая. Настраивает на очень расслабляющий лад, если честно.
3: Мне кажется, она приободряет немножечко. Вот да? Так заставляет улыбнуться. Ну, твой хит сегодня на первом месте.
4: Ой, ну это же Бритни Спирс. Это же Gimme More. А как могло быть иначе? Вот что действительно заряжает.
3: Да, ну фраза, что? С которой можно подойти к руководителю.
4: Ага, да не больше. Мы, кстати, с вами прощаемся, друзья. До завтрашнего дня. Полная версия этого хита совсем скоро в эфире Юнистар. Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. Пока.
1: Рубрику представляет Центр прихожести и коррекции фигуры Yellow Birds.
5: Не, ну рыбалка – это лепшее, что есть у нас.
6: О, стой! Гляди, какая прыгожая рыбка иде! Яскравая, вытанженная! Ох, сябра мой! Здается, я пропадаю!
7: Менавіта такие фразы можно почуть услед жанчынам, якія вертаются с Yellow Birds – Центра молодости и коррекции фигуры. Yellow Birds – это тое, что працует. Телефонуй 1-338-38-39.
8: Ставка на хит. Сегодня сыграла музыкальная ставка Летовой.
9: Зарядная станция
8: на Юнистар.
10: It's Britney, bitch.

0: 9. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami Buy.

0: Только настоящего кофе.
1: Телефон 29-102-52-52.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
3: Это была реклама.
5: «Юнистар» продолжает заряжать энергией. Это 10 хитов в 10 часов. 10 песен без лишних разговоров, чтобы рабочий день начался бодро. Бодро.

0: Прием проектов открыт онлайн на сайте admiawards.by. Льготный период подачи заявок действует до 31 августа.
1: Хмаринская 8. Здесь покупают джили.
0: Остался всего один рекламный ролик.

Доброе утро. В Беларуси 11:00. С новостями Александр Романов. Сколько будут стоить школьные обеды, рассказали в столичном комбинате школьного питания. Например, для учащихся с 1 по 5 класс цена составит 2 рубля 41 копейка, для тех, кто учится с 6 по 8 классы – 2 рубля 64 копейки, а для старшеклассников – почти 3 рубля. К слову, меню осеннего сезона включает самые топовые блюда, которые в прошлом учебном году пользовались спросом среди детей, сообщает Белта. На пересечении границы в пункте пропуска Брест может понадобиться больше времени, чем обычно. С завтрашнего дня и по 10 сентября там начинается ремонт. Будут ремонтировать навесные конструкции, сообщает Белта. В Минске обновляют Слепянскую водную систему. Это 14 искусственных водоемов, каналы и водопады. Благоустройство проходит в несколько этапов. В этом году оно затронуло Заводской, Ленинский, Партизанский, Первомайский районы. Создают велодорожки, обустраивают различные площадки, устанавливают детское спортивное оборудование. Параллельно занимаются очисткой воды, сообщают Минск-Новости. И в завершении выпуска: из-за засухи в Румынии остановят единственную в стране атомную электростанцию. В Дунае минимальный за последние десятилетия уровень, что и влияет на работу Черноводской АЭС. Ведь реакторы теперь невозможно охладить. В реке даже проводили инженерные работы, но они не принесли результата. Так что, вероятно, АЭС будет простаивать весь август. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 40 копеек, доллар США 2 рубля 94 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 61 копейка. И к новостям компании.

0: детей старше 16 лет.
1: Эту машину не надо заправлять ни бензином, ни подзаряжать от электричества. Там сам кузов выполнен из такого специального материала, там фотоэлектрическая оболочка. И
2: то
1: сама
2: есть
1: едет.
2: От солнца
1: получается? Да, да, ну, да.
2: Беларусь,
1: солнышко посветило,
2: все
1: хорошо.
2: Редко будет ездить. Солнце не часто бывает, поэтому...
1: Ну, согласна. Ну, вот сегодня мы доехали на
2: работу. Знаешь, как это? Я сегодня на работу не приду, погода пасмурная, извините. Очень хорошая отмазка,
1: не доеду.
0: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
3: Реклама.
4: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
5: 18 сентября в Минске пройдет выставка-презентация «Содружество». Место встречи более 1000 специалистов в сфере маркетинга, пиар и HR. Забронируйте стенд и представьте свои продукты профессиональной аудитории. Найдите новых клиентов, партнеров и полезные деловые контакты. Подробности на сайте sodrushestvo.by.
6: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчинок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
7: Ну что, список покупок в школе закончился?
8: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
7: И что делать?
9: Ехать в Белбланк!
7: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
10: Остался всего один рекламный ролик.
11: Головная боль всех родителей – это школьный сезон. Отличная таблетка – это центр распродаж «Аутлета», где есть все для школы и на распродажах. Одежда, обувь, аксессуары и школьные принадлежности – все в одном месте. Ждем вас по адресу проспект Жукова, 44.
10: Это была реклама. А дальше – мировой хит.
12: Партнер – Оршанский мясоконсервный комбинат.
13: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
14: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: Привет! Сегодня слушается дело о коте Оскаре. Ситуация, как в классическом фильме ужасов. Оскар мурлычет, трется, подставляет голову, а через секунду «Хвать!» впивается зубами в руку. Хозяева в замешательстве. Но дело расследует звериный детектив. Точнее, ветеринарный врач, терапевт ветеринарной клиники, доктор-вет Олеся Кубышко. Что с котом? Это он так любит или ненавидит?
1: Это характеризует перевозбуждение животного. У кошек очень чувствительная нервная система. Долгие поглаживания, особенно по животу или у хвоста, накапливают избыток стимулов. Когда порог превышен, мозг включает защитную реакцию у питомца и происходит укус, чтобы контакт прекратился. Таким образом, он дает показать, стоит остановиться. Это не злость, а просто сигнал. Научитесь читать предупреждения, подергивание хвоста, прижатые уши, расширенные зрачки и сразу убирайте руку. Гладьте только по голове и щекам, не дольше 10-15 секунд, с паузами. И никогда не наказывайте. Вот просто сказал вам «до свидания» на своем кошачьем языке.
0: Похоже, дело раскрыто. Очередное услышите уже завтра в это же время на Юнистар.
2: Звериное дело.
0: Реклама.

0: Проведение лотереи до 3 января 2029 года.
1: Кофе купил.
2: Вернулась.
1: Билеты в кино.
2: Вернулась.
1: Поужинали.
2: И это вернулось.
1: Что у тебя постоянно возвращается?
2: Кэшбэк по карточке.

0: Петербург, 120.
1: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Колготки для девочек Конте за 16,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: Пора в ОМА. Весь ламинат со скидкой минус 15%. Акция действует по 16 августа. Если за товарами для ремонта, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
3: 15 и 16 августа на семейном фестивале «Город профессий Букетс» ваш ребенок сможет попробовать себя в 100 профессиях. От логиста до специалиста по облачным технологиям. Получить первую трудовую книжку и даже заработать игровые деньги. Детям до 12 лет вход свободный. Все активности включены в стоимость билета. Читайте подробности на сайте bookkids.by. Организатор ЧУП «Юмита Компани», Минск, 3 улица Щерса, 9, помещение 29, офис 208. Телефон плюс 375-44-790. 00-51-0+.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Приорбанка плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Приорбанком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
4: Это было реклама. А дальше мировой хит.
6: Партнер — сеть магазинов «Красавита».
7: Какой пенал? А тетради? Красота!
8: Это красота в магазинах «Красавита». Широкий ассортимент канцелярских товаров к школе по низким ценам. А при сумме в чеке от 50 рублей скидка на все 15%. Приходите в магазины Минска, Витебска, Могилева или заказывайте с доставкой на сайте красавита.бай. Телефон 33 349 85 72.

0: Лето, музыка, кино. Радио «Юнистар» приглашает вас на бесплатные кинопоказы во дворике арт-пространства «Эхо». Каждую среду в 19:00 смотрим фильмы с легендарными хитами и слушаем мини-лекции Петра Сафронова о роли музыки в кино. Расписание кинопоказов на сайте unistar.by.
1: Реклама. Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
2: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
1: Детролекс родом из Франции.
3: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сергей Рос, Россия.
4: Фестиваль «Альфа-джаз» – это настоящий праздник джаза в самом центре Минска. Два дня живой музыки с международным лайнапом, а также фудкорт, развлечения, лаунжи и фотозоны. Приходите 15 и 16 августа в парк Горького на фестиваль «Альфа-джаз». Вход свободный при поддержке Мингорисполкома. Информационный партнер «Радио Юнистар».
5: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
7: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке «Белвеб» получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
8: Это была реклама.
0: Вы слушаете «Юнистар».
10: Партнер эфира «Кондитерская фабрика Коммунарка».

Добрый день, с новостями Леся Никитина. О новом виде мошенничества сообщили в МВД. Злоумышленники стали создавать поддельные точки Wi-Fi. При этом используют они названия, похожие на названия кафе, торговых центров, гостиниц и других общественных мест. При подключении к такой сети появляется риск, что пользователя перенаправят на поддельный сайт и предложат ввести персональные данные, реквизиты банковской карты, пароль или код из СМС. Запреты на посещение лесов продолжают действовать в 29 районах Беларуси, при этом еще в 71 введены ограничения. Таковы данные интерактивной карты Министерства лесного хозяйства Беларуси. В Брестской области закрыт только Столинский район, а вот в Гомельской, Минской, Гродненской и Могилевской областях ситуация сложнее. Все из-за жаркой погоды. В Минске обновляют Слепянскую водную систему. Это 14 искусственных водоемов, каналы и водопады. Благоустройство проходит в несколько этапов. В этом году оно затронуло Заводской, Ленинский, Партизанский и Первомайский районы. Создают велодорожки, обустраивают различные площадки, устанавливают детское спортивное оборудование. Параллельно занимаются очисткой воды, сообщают Минск-Новости. И в завершении выпуска Криштиану Роналду женился. Пятикратный обладатель золотого мяча и рекордсмен по количеству забитых мячей в истории футбола сообщил о своей свадьбе с Джорджиной Родригес в Инстаграм. Пара состоит в отношениях с 2016 года. За это время у них появилось двое детей. Сейчас футболисту 41 год. А вот какие курсы валют установил на сегодня Национальный банк. Евро – 3 рубля 40 копеек, доллар США – 2 рубля 94 копейки, 100 российских рублей – 3 рубля 61 копейка. И к новостям компании. Белгазпромбанк и Банк развития предлагают малым и средним предприятиям, а также индивидуальным

0: Ставка от 6,13% годовых. Подробнее о финансировании проектов в различных сферах экономики можно узнать на сайте belgazprombank.by и по номеру 120. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – препарат Диасмин ЛФ.
2: При сиденье…
3: Ой-ой-ой!
2: Наверное, это геморрой.
3: Ощущения так себе!
1: Диасмин ЛФ. При обострении геморроя таблетки Диасмин ЛФ. Диасмин ЛФ уменьшает венозный застой. Реклама. Лекарственные препараты имеют противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СО «Экфарм Беларусь».
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», везде сегодня без осадков. В Гомеле и Гродно до 22 тепла, в Бресте плюс 24. В Витебске, Могилеве и Минске около 20 градусов выше нуля. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.

0: Broken Strings от Алана Уокера в эфире Юнистар. Ну а в стране 12.18 мы в формате «Хит за хитом» двигаемся с вами навстречу выходным. Ну и, кстати, в эту субботу, 15 августа, в рамках фестиваля «Настроение лета» в самом центре Минска радио Юнистар откроет новый сезон. Приходите обязательно. Будут ваши любимые хиты в исполнении лучших молодых вокалистов Беларуси, танцевальный сет от диджея Женева и очень много крутых подарков. Начало в 6 вечера Дворца спорта. Информационный партнер – белорусский портал .бай и официальный билетный оператор без кассира «Бай». Ну а если вы хотите сыграть с нами прямо сейчас здесь в эфире «Юнистар», тогда напишите к нам в Телеграм по номеру 610-9950 одну лишь короткую фразу «Я знаю пароль». С кем-то из вас проверим, сможет ли он в прямом эфире подобрать тот самый пароль из правильных ответов и забрать наш сегодняшний подарок. Ну а пока что хит от Black Eyed Peas.
1: Новый сезон на радио «Юнистар» — это праздник, и мы хотим разделить его с вами. Приходите 15 августа к сцене у Минского дворца спорта, чтобы потанцевать под любимые хиты в живом исполнении и выиграть подарки от 21век.бай. Крупнейший онлайн-гипермаркет Беларуси подготовил для зрителей концерта подарки в честь своего дня рождения. Это много, очень-очень много техники Xiaomi. От наушников до роботов-пылесосов. Подробности на сайте unistar.by. До встречи 15 августа в 18.00. Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово, бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: А лучше, конечно, чтобы был, не знаю, какой-нибудь августовский рейв. Или свадебный, там, не знаю, джаз. Ну, как-то хочется поменять мелодию, нет?
3: Лет, ну, в твоем возрасте уже поздно менять мелодию.

0: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. С 7 до 10.30 на Юнистар.
1: Реклама.
2: Так, запиши. Хлеб, масло, курица, яйца...

0: Мало. О, допей молоко.
1: Зачем?
0: В Санте возвращают 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей. Не хватает.
2: С 25 мая по 25 августа вернем 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей в сети магазинов «Санта» по картам «Виза Альфа-банка». Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: Может, мороженое в морозилке тоже надо доесть?
4: Хутка в школу! Мегатоп! Уже готовы! Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп!
5: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
6: Хмаринская 8. Здесь покупают белджи.
7: А сейчас в эфире суши-сет «Юнистар» от «Суши Хаус». Только хитовые роллы и максимум рыбы. Танцуйте от счастья, живите в удовольствии. Подробности по телефону 7440 или на сайте sushihouse.by.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Какое сказочное лето!
10: Белгювелирторг благодарит за это! А

0: «Я знаю пароль» на Юнистар.
1: Ну а в эфире Юнистар стартует игра «Я знаю пароль». В рамках этой игры нашему участнику предстоит правильно отвечать на вопросы. И лишь тогда он сможет подобрать тот самый пароль и открыть наш волшебный ящик с подарком. Сегодня подарок у нас интересный. Чайная пара и запас заменителя сахара «Сусли». Но сможет ли его получить наша участница, мы узнаем. Оля, давайте знакомиться. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Оля, ну рассказывайте, во-первых, чем вы занимаетесь? Вы из какого города?
2: Из Минска. Работаю.
1: Это хорошо, все-таки среда за окном.
2: Давайте так. Среда пришла, неделя прошла.
1: Это уже хорошо, да. А смотрите, ну вот обед. Вы выбираете обед в, скажем так, корпоративной столовой или все-таки выбраться куда-то на природу, подышать, посидеть,

0: посмотреть, собойку взять из дома.
1: Собойку
0: как
1: взять.
0: Собойка. Ну что ж, тогда я пожелаю вам приятного аппетита, но только после нашей игры. Оль, прямо сейчас я вам предлагаю выбрать одну из трех наших категорий, и потом мы перейдем непосредственно к нашим вопросам. А сегодня в качестве категории у нас...
2: Литература. Кино. Одежда.
0: Итак, литература, кино, одежда. Какая категория вам нравится больше? В какой категории?
1: Одежда.
0: Вы выбираете категорию одежда. Ну что ж, хорошо, давайте будем готовиться к этой категории. Оль, давайте так честно. А вы в этой категории знаете все? Вы вообще шопоголик?
1: Да.
0: Ну что ж, первый вопрос для нашего главного шопоголика на сегодня. Как называют широкие, укороченные чуть ниже колена? Ну, штаны, так понимаю. Вариант номер один – пилоты. Вариант номер два – кюлоты. Вариант номер три – бананы.
1: Два.
0: Итак, вы считаете, что это вариант под номером два. Зафиксировали. Идем дальше. Итак, какую одежду назвали в честь химика Макинтоша? Вариант номер один – непромокаемый плащ. Вариант номер два – рваные джинсы. Вариант номер три – шелковую рубашку. Итак, выбирайте один из вариантов.
1: Один.
0: Вы считаете, что это непромокаемый плащ. Хорошо, мы зафиксировали ваш ответ. Идем к третьему. Самому волнительному, но главный вопрос заключается в том, смогли ли вы правильно ответить на первые два, это мы узнаем только в конце. Итак, как называется ткань с параллельными складками? Номер один – глиссе. Номер два – плиссе. Номер три – туапсе. Итак, ваш...
1: Два.
0: Вариант номер два. Мы его зафиксировали. Ну и судя под вашим ответом, у нас получается код сегодняшнего дня 2-1-2. На первый вопрос вы ответили, что это кюлоты, на второй непромокаемый плащ, на третий, что это плиссе. Итак, давайте узнаем, смогли ли вы сегодня подобрать тот самый пароль.
2: Пароль подобран верно.
0: Да, абсолютно верно. Пароль подобрали. Оль, вы большая молодец. Вы эксперт. Вот что значит шопоголик. Ну что ж, Оля, я вас поздравляю. Оставайтесь на линии. Сегодня вы получаете чайную пару запас заменителя сахара сусли, чтобы легко, сладко, вкусно, выгодно и удобно. Да, ведь сусли — это 0 калорий, при этом ваши зубки остаются здоровыми, а улыбка красивой. Удобно брать с собой и можно использовать для выпечки соусов и при заправке салатов сусли. Живите всласть. Ну а мы с вами, друзья, сыграем завтра. Дальше в эфире «Хит за хитом».
2: Я знаю пароль.
3: Партнер программы – заменитель сахара «Сусли».
4: Сусли.
5: Для мамы.
4: Сусли.
6: Для папы.
7: И для меня.
8: И для меня.
3: Сусли. Живите всласть. Заменитель сахара.
2: «Джили Атлант М» представляет. Радио «Юнистар» открывает новый сезон. Новый сезон. Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку у Минского дворца спорта за живой музыкой и морем подарков. Будет хитово! Партнер концерта – автоцентры «Джили Атлант М». Официальный дилер «Джили» в Минске. До встречи 15 августа в 18.00.
3: Реклама. Впереди хороший знак.
9: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
10: В Беларуси будет сформирован рейтинг эффективности брендов за 2026 год, который станет ключевым ориентиром индустрии. В рейтинг войдут компании, показавшие наиболее высокие результаты в престижной премии эффективности маркетинга «Адма Эвордс». Прием проектов открыт онлайн на сайте admaawards.by. Льготный период подачи заявок действует до 31 августа. нами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Подвесное кресло всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY. На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Набор для уборки Fast Buy за 9,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.BY по телефону 8017-388-7794.
4: Зашел, увидел и купил своей мечты автомобиль.

0: Точка от банка-партнера. Белавтономия. Брест. Газдетского 8. Уют начинается со спокойствия. Защитите свою квартиру, дом и имущество вместе с Имклива Иншуранс. Оформите полис в банках-партнерах по промокоду УЮТ и получите скидку 15%. Имклива. Живи счастливо.
1: Остался всего один рекламный ролик.

0: Это была реклама. А дальше мировой хит.
1: Партнер корм для кошек и собак Уника.
2: Уника, Уника, Уника.
1: Ищите уникальный корм для вашего питомца, приготовленный в Италии из отборного мяса корма Уника. То, что

0: Реклама.
1: Смачная вечера с котелочка на вогнище, на свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшеничная. Безалкогольная, с пшеничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшеничная.
2: 15 и 16 августа на семейном фестивале «Город профессий Букет» ваш ребенок сможет попробовать себя в 100 профессиях. От логиста до специалиста по облачным технологиям. Получить первую трудовую книжку и даже заработать игровые деньги. Детям до 12 лет вход свободный. Все активности включены в стоимость билета. Читайте подробности на сайте bookids.by. Организатор ЧУП «Юмита Компани», Минск, 3 улица Щерса, 9, помещение 29, офис 208. Телефон плюс 375-44-790.
3: 00-51-0+. ЭОС. ЭОС. ЭОС. Ортопедические матрасы ЭОС в интернет-магазине EOS.by. В рассрочку и с доставкой. Матрасы ЭОС.
4: Ну что, список покупок в школе закончился?
5: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
6: И что делать?
7: Ехать в Белбланк!
4: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
8: Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в Березе приглашает.

0: Инженера-механика, инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике, работников технических специальностей, работников на производство. Возможно, обучение рабочих в процессе. Доставка транспортом предприятия из города Белозерск, Ивацевичи, Драгичины, Пружаны. 8029-177-0051.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.

Добрый день. С новостями Леся Никитина. Стало известно, что минские школьники смогут купить в вендинговых аппаратах. В комбинате школьного питания рассказали, что это подушечки с молочной начинкой, хлеб, зефир, фруктово-ягодные конфеты, ореховая смесь, вода, напитки, печенье и другое. То, что соответствует требованиям к детской диете. Аппараты уже установили в нескольких столичных школах и гимназиях. Дело в том, что во время перерыва не все школьники успевают купить что-то в буфете. И появление автоматов решает эту проблему. Карточки некоторых банков могут не работать в Беларуси в ночь на пятницу 14 августа. Об этом сообщили в банковском процессинговом центре. Связано это с плановыми техническими работами. Ночью нельзя будет расплатиться некоторыми карточками и снять деньги в банкомат. А жительница Гродно поверила в спецоперацию и стала курьером мошенников. Теперь, как пишет СБ «Беларусь сегодня», ей грозит 7 лет. 21-летней девушке в начале августа позвонили якобы от мобильного оператора. Предложили назвать код из СМС. Девушка его сообщила, а спустя пару минут ей позвонили уже от лжеправоохранителя. Тот сказал, что девушка спонсирует противоправную деятельность. И ее убедили искупить вину и забрать деньги у жителя Гродненского района, чтобы потом отвезти их в Минск. После этого девушку и задержали. И в завершении выпуска 10 самых напряженных фильмов 21 века назвали журналисты. Рейтинг составило авторитетное издание «Коллайдер». На первом месте «12 лет рабства». Фильм основан на мемуарах и рассказывает о свободном афроамериканце, которого похищают и продают в рабство. Второе место занял «Вход в пустоту» Гаспара Ноэ о жизни сознания вне тела. Третье место досталось ленте «28 лет спустя. Храм костей». Это фильм ужасов. А вот какие курсы валют установил на сегодня Национальный банк. Евро – 3 рубля 40 копеек, доллар США – 2 рубля 94 копейки, 100 российских рублей – 3 рубля 61 копейка. И к новостям компании «Белорусская ветеринарная конференция ProPlan Partners 2026 пройдет в Минске. Билеты уже в продаже. 20 и 21 августа с 9.00 до 18.00 конференц-зал «Минск Мариотт Хотел», Минск, проспект Победителей, 20. За 5 лет конференция стала настоящим символом непрерывного развития ветеринарии и нетворкинга профессионалов своего дела. Среди спикеров – опытные практикующие врачи из Беларуси и России. Такими были новости. Далее о погоде. И о погоде. По информации «Погода.бай», везде сегодня без осадков. В Гомеле и Гродно до 22 тепла, в Бресте плюс 24. В Витебске, Могилеве.

0: Все, меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Мидея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером «Мидея». Быстрое охлаждение без сквозняков, надежное решение и современные технологии, удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров в вашем городе и в Instagram «Климат Стор».

0: детей старше 16 лет.
1: Самое главное, чтобы не получилось так, что вдруг там каким-то образом скажут, что благо или доход родителей зависит от оценок в школе ученика.
2: Нет.
1: Тут семейный бюджет может треснуть.
2: Ты зачем это сказал? Может быть, идея, да?
0: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
3: Реклама.
4: Так, запиши. Хлеб, масло, курица, яйца, мало. О, допей молоко.
5: Зачем?
4: В Санте возвращают 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей. Не хватает.
6: С 25 мая по 25 августа вернем 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей в сети магазинов «Санта» по картам «Виза Альфа-Банка». Подробнее на альфа-банк.бай и по номеру телефона 198.
7: Может, мороженое в морозилке тоже надо доесть?
8: На «Озон» скидки до 80% до 3 сентября. Пятновыводитель «Большая стирка» за 4,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на «Озон» Бай по телефону 8017-388-7794.
9: «Ами» – акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. «Ами».
10: Подробности по телефону 7690 или на «Ами Бай».
11: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутикавто.бай».
12: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
13: Остался всего один рекламный ролик.
14: Какое сказочное лето! Белювелирторг благодарит за это! Ослепительные суперскидки! И по 17 августа дополнительные праздничные бонусы всем именинникам лета! Подробности по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
13: Это была реклама, а дальше мировой хит.
15: Партнер «Стоматология Стомика».
16: Алло, имплантацию хочу! Алло, имплантацию хочу.
17: Имплантацию? Сделаем.
18: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии «Стомика».
19: «Стомика» 7734. Улыбайтесь, люди, шире.

0: Радио Юнистар.
1: Юнистар.
0: Хит за хитом.
2: Наши

0: для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
1: Партнер программы — компания Белтелеком.
2: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
3: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
0: Надо знать.
4: А вы знали, почему вода в реках и озерах пресная, а в морях и океанах невыносимо соленая?
3: Ведь кажется, что вся вода на планете должна крутиться в одном цикле. Объяснение простое. Океан миллиарды лет накапливал соль из обычной дождевой воды. Капли дождя веками вымывают из камней и почвы минеральные соли, а реки бережно несут их прямиком в мировой океан. И вот интересный факт. Вода из океана постоянно испаряется, превращаясь в новые облака. А вот сама соль испариться не может. Она навсегда остается в воде, из-за чего ее концентрация в морях только растет. В пресных реках вода просто не успевает застаиваться, поэтому они и не становятся более солеными. И это «Надо знать» на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
0: «Надо знать».
5: Одевать надежду, надевать одежду. Радио

0: в утреннем шоу «Зарядная станция». Канцелярские товары для веселой и вдохновляющей учебы покупайте в белорусской сети магазинов «Три цены». Ассортимент вдохновит детей, а цены родителей. Для детей старше 16 лет. Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
1: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу, какие запахи могут вызвать ночные кошмары и можно ли похудеть, занимаясь спортом, всего раз в неделю.
0: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой.
2: «Наконец-то шоу». Реклама.

0: 1 до 3 января 2029 года.
1: Фестиваль «Альфа-джаз» — это настоящий праздник джаза в самом центре Минска. Два дня живой музыки с международным лайнапом, а также фудкорт, развлечения, лаунжи и фотозоны. Приходите 15 и 16 августа в парк Горького на фестиваль «Альфа-джаз». Вход свободный при поддержке Мингорисполкома. Информационный партнер «Радио Юнистар».
2: Хмаринская 8. Здесь покупай.

0: жили.
1: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Впереди хороший знак.
4: Подключайтесь на лайф

0: 9. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
3: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
4: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: Радио Юнистар открывает новый сезон. Новый сезон. Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку у Минского дворца спорта за живой музыкой и морем подарков. Будет хитово! Партнер концерта – смазочные материалы и автохимия «Адеко». Моторные масла и техжидкости «Адеко». Ваш комфорт и уверенность за рулем. До встречи 15 августа в 18.00.
1: Реклама.
2: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в Добробыт. Фиксированная ставка 12,9% годовых на 13 месяцев. Пополнение вклада в первые 3 месяца и ежедневная капитализация позволят получать дополнительный доход. Подробности по телефону 5-222-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
3: Максим Батырев возвращается в Минск с новой программой. 27 августа в отеле «Ренессанс Минск» он выступит с мастер-классом по мотивам своего управленческого

0: ограничено. Регистрация на сайте growing.by.
1: В школу с Коминтерн. До 31 августа при покупке детского ассортимента каждому покупателю подарок. Встречайте новый учебный год стильно с Коминтерн. Подробнее на сайте komintern.by и по телефону 8029 326 33 34.
2: Акция

0: Зовсім лес по ваш дом. Деприз. Древа. Пам'ятає сонце.
1: Зашел, увидел и купил. Своей мечты – автомобиль.
2: Автомобили «Хавейл» у официального дилера в Бресте и области – компании «Белавтономия». Автомобили в наличии, трейд-ин и развитая сервисная сеть по области. Также для вас кредит, лизинг и беспроцентная рассрочка от банка-партнера.
1: «Белавтономия», Брест, Газдетского, 8.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Это была реклама.
5: Вы слушаете Юнистар.
2: Партнер эфира – кондитерская фабрика «Коммунарка».

0: решить более чем 22 тысячи бюджетных мест, абитуриенты подали 30 тысяч заявлений. Таким образом, конкурс составил 1,35 человека на место. В Беларуси намолотили более 7 миллионов тонн зерна. Об этом сообщает Белта со ссылкой на Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Это уже на 1,5 миллиона тонн больше, чем в такой же день прошлого года. На первом месте идет Минская область – 1,886 миллиона тонн. О новом виде мошенничества сообщили в МВД. Злоумышленники стали создавать поддельные точки Wi-Fi. При этом используют они названия, похожие на названия кафе, торговых центров, гостиниц и других общественных мест. При подключении к такой сети появляется риск, что пользователя перенаправят на поддельный сайт и предложат ввести персональные данные, реквизиты банковской карты, пароль или код из СМС. И в завершении выпуска Криштиану Роналду женился. Пятикратный обладатель золотого мяча и рекордсмен по количеству забитых мячей в истории футбола сообщил о своей свадьбе с Джорджиной Родригес в Инстаграм. Пара состоит в отношениях с 2016 года. За это время у них появилось двое детей. Футболисту сейчас 41 год. А вот какие курсы валют установил на сегодня Национальный банк. Евро – 3 рубля 40 копеек, доллар США – 2 рубля 94 копейки, 100 российских рублей – 3 рубля 61 копейка. И к новостям компании «Белгазпромбанк» и «Банк развития» предлагают малым и средним предприятиям, а также индивидуальным предпринимателям страны кредиты в белорусских рублях на срок до 7 лет. Ставка от 6,13% годовых. Подробнее о финансировании проекта в различных сферах экономики можно узнать на сайте belgazprombank.by и по телефону 120. Ищите новые автомобили или планируете продать старый? Компания «Автоселлер» приглашает на открытие нового автохауса. Оформление кредита или лизинга от банков-партнеров прямо в офисе. 14 августа, Минск, Чижовка, Убаревичи, 95. «Автоселлер» – честный подбор проверенных авто. Если по кредиту на жилье можно платить меньше, зачем платить больше? Белагропромбанк предлагает рефинансирование кредита на недвижимость со сниженной ставкой 10,9% годовых в первый год. Далее 15,5% годовых. Срок кредитования до 20 лет. Сравните свой текущий платеж с расчетом в кредитном калькуляторе на belapb.by. Белагропромбанк. Банк родной для каждого. В честь своего дня рождения онлайн-гипермаркет 21век.бай подготовил подарки для слушателей Юнистар. Это больше 20 единиц техники Xiaomi. От наушников до робота-пылесоса. Возможность получить один из подарков будет у всех, кто придет 15 августа на открытие нового сезона Юнистар. Начало в 18:00. Подробности на сайте unistar.by. Такими были новости. Далее о погоде. И о погоде. По информации «Погода.бай», везде сегодня без осадков. В Гомеле и Гродно до 22 тепла, в Бресте плюс 24. В Витебске, Могилеве и Минске около 20 градусов выше нуля. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: На часах 14:03 вы слушаете «Юнистар», и с этой минуты с вами я, Вадим Савин. Привет-привет! Как ваша среда? Я желаю вам теплого и солнечного дня. Ну и дальше включаю для вас много музыки, будем слушать ее в формате «Хит за хитом» прямо по курсу на «Юнистар Баттонс». Это очаровашки The Pussycat Dolls и Николь Шерзингер.

0: Самое первое место нашего хит-парада в эти дни августа — это Mr. Know-It-All, это Teddy Swims. Только что на Инистар от меня, Вадима Савина, большой привет. И обо всем, что вот в это время, вот в эти минуты происходит за эфиром Инистар, читайте и смотрите в нашем Телеграм-канале. Подписывайтесь, там очень много интересного контента, чтобы поднять вам настроение. Ну и, кстати, в свежих публикациях в Телеграм-канале Инистар мы рассказываем о новых рубриках нашего эфира. В частности, «Звериное дело». Почитайте о том, что это такое. Выходит в эфир по будням в 11:30, а в 12:30 выходит игра, называется «Я знаю пароль». Также в Телеграм-канале Юнистар почитайте подробности и, к слову, не просто почитайте, поиграйте с нами прямо там, в Телеграме, проверьте себя. И обязательно поделитесь впечатлениями прямо там, в Телеграм-канале. Нам очень интересно ваше мнение, ваше впечатление. «Я знаю пароль». Играем в будни в 12:30. И, кстати, если вы хотите подписаться на Телеграм-канал Юнистар, специально для вас ссылочку для удобства мы разместили на нашем сайте unistar.by. И теперь давайте к музыке. Через пару минут на Юнистар сама Леди Гага и Алехандро.
1: Джили Атлант М представляет. Радио Юнистар открывает новый сезон. Новый сезон. Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку у Минского дворца спорта за живой музыкой и морем подарков. Будет хитово. Партнер концерта – автоцентры «Джили Атлант М». Официальный дилер «Джили» в Минске. До встречи 15 августа в 18:00. Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Если в офисе все горят, то это очень легко воспламеняющееся помещение. Поэтому нужно поаккуратнее. Один горящий, два – хорошо.
3: Если в офисе все горят, то нужно пить что-то от изжоги.
2: Да.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10:30 на Юнистар.
4: Реклама.
5: Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Prior Банка плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Prior Банком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
4: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Смарт-часы Tecno за 69. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай и по телефону 8017 388 77.

это красота в магазинах «Красавита». Широкий ассортимент канцелярских товаров к школе по низким ценам. А при сумме в чеке от 50 рублей скидка на все 15%. Приходите в магазины Минска, Витебска, Могилева или заказывайте с доставкой на сайте красавита.бай. Телефон 33 349 85 72.

0: для детей старше 16 лет. Хитовый комментарий на Юнистар.
1: Привет, это «Хитовый комментарий» – программа о том, как любимые хиты комментируют в интернете. Сегодня о песне Pink «Try», что значит «пытаться». Там, где страсть, будет и пламя. Там, где пламя, кто-то непременно должен сгореть. Но это не значит, что ты умрешь. Ты должен подниматься, пытаться снова. Перед нами хит, который вышел в 2012 году. А актуальность не теряет и сегодня. Впрочем, клип, который на самой главной видеоплатформе мира посмотрели более 687 миллионов раз, тоже остается популярным. И еще бы, сама Pink сказала, что это видео является самым красивым в ее карьере. Ролик снимали в деревянном доме и в пустыне. На протяжении всего клипа Pink в компании профессионального танцора выполняет сложные акробатические элементы, которые символизируют тяжелые и жестокие отношения. Читал интервью, где Pink признавалась, что во время съемок они с партнером получили множество синяков и мелких травм, так как исполняли все сложные поддержки и падения самостоятельно, без дублеров. Это достойно большего количества просмотров, возмущался в комментариях один пользователь. Теперь, когда я стал немного старше, я действительно ценю этот танец и то, что им хотела сказать Pink, признался другой. Я люблю эту песню, потому что она описывает настоящую любовь. Не всегда все будет идеально. Будет трудно, вы даже можете начать ненавидеть друг друга в какой-то момент. Но вы должны пробовать снова, если действительно любите. Подытожил третий. Ну а мы слушаем прямо сейчас. Pink, Try.

0: комментарий.
1: Она просто лучшая. Это Pink, так что на Юнистар и Try. Ну а очень скоро, в ближайшие полчаса, в эфире Кунгс и Теофилус Лондон. От New Galaxy, а от Imani, Don't Be So Shy. Раньше остальных Alize. Через пару минут на Юнистар Муаво Лида.
2: Реклама.
3: Успей загадать технику. Звездопад скидок. В пятом элементе. Только до 24 августа. Покупай 4К телевизор Haier диагональю 55 дюймов с мини-LED-экраном и объемным трехмерным звуком Dolby Atmos со скидкой и оплатой частями на 24 месяца. Всего от 83 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!
2: 15 и 16 августа на семейном фестивале «Город профессий Букет» ваш ребенок сможет попробовать себя в 100 профессиях. От логиста до специалиста по облачным технологиям. Получить первую трудовую книжку и даже заработать игровые деньги. Детям до 12 лет вход свободный. Все активности включены в стоимость билета. Читайте подробности на сайте bookkids.by. Организатор Чупьюмита Компани, Минск, 3 улица Щерса, 9, помещение 29, офис 208. Телефон +375 44 790 00 51 0+.

0: сегодня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа.
3: Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей.
2: Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: Это была реклама.

0: Вот эти самые ребята, Тео Лондон, он же Теофилус Лондон и Кунгс Galaxy, так что на Unistar. А от меня, Вадима Савина, большой привет. Кто слушает Unistar в эти мгновения? Конечно же, вы лучшие слушатели на свете. Спасибо за компанию, друзья. Ну и дальше только для вас. Софи Элис Бэкстер и Can't Fight This Feeling. В ближайшие полчаса послушаем. А еще Бурито по волнам. И уже через 5 минут на Unistar сами One Republic. Ждем Counting Stars.
1: Реклама.

0: 2029 года.
1: В Беларуси будет сформирован рейтинг эффективности брендов за 2026 год, который станет ключевым ориентиром индустрии. В рейтинг войдут компании, показавшие наиболее высокие результаты в престижной премии эффективности маркетинга ADMA Awards. Прием проектов открыт онлайн на сайте admaawards.by. Льготный период подачи заявок действует до 31 августа.
2: Хмаринская 8. Здесь покупают белджи.
3: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
4: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвеб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by. Это был

0: Добрый день. С новостями Леся Никитина. Студентами белорусских вузов в этом году станут более 50 тысяч человек. Об этом рассказали в Министерстве образования. План приема был рассчитан на 49 100 человек, из которых 33 тысячи будут обучаться за счет бюджета. Приемная же кампания в сельскохозяйственные вузы на заочную форму пройдет в ноябре-декабре. Туда планируют набрать еще около 2 500 абитуриентов. Карточки некоторых банков могут не работать в Беларуси в ночь на пятницу, 14 августа. Об этом сообщили в банковском процессинговом центре. Связано это с плановыми технологическими работами. Ночью нельзя будет расплатиться некоторыми карточками и снять деньги в банкомате. В России возбудили уголовное дело по факту угроз, поступающих создателям фильма «Последний богатырь» «Колобок» в социальных сетях. Об этом сообщает телеканал УНТ. Режиссер картины Антон Маслов рассказал, что 2 недели получает угрозы, которые касаются не только его самого, но и его жены и членов семьи. Напомню, в середине лета стало известно, что прокатчик этой картины обратился к кинотеатрам с просьбой перенести премьеру голливудского релиза «Человек-паук. Новый день» на конец августа, чтобы обеспечить наибольшие кассовые сборы для российского фильма. Это и вызвало такую реакцию зрителей. И в завершении выпуска владельцы знаменитой соцсети MySpace планируют ее перезапустить. Об этом они рассказали в документальном фильме. MySpace появилась в 2003 году. Сервис запомнился ярким оформлением и первым другом всех новых пользователей по имени Том. Это как раз сооснователь, который автоматически добавлялся в друзья. Платформа стала источником мемов и стартовой точкой для начинающих артистов. Сервис работает до сих пор и позволяет создавать аккаунты, хотя сейчас он больше похож на информационный портал. А вот какие курсы валют установил на завтра Национальный банк. Евро – 3 рубля 40 копеек, доллар США – 2 рубля 95 копеек, 100 российских рублей – 3 рубля 60 копеек. И к новостям компании «Радио Юнистар» открывает новый сезон. Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку Минского дворца спорта за живой музыкой и морем подарков. Будет хитово. Партнер концерта – смазочные материалы и автохимия «Адека». Моторные масла и техжидкости «Адека» – ваши комфорты, уверенность за рулем. Начало праздника – 18.00. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – препарат «Мельдоний ЛФ».
2: Новый день.
3: Новые нагрузки.
2: Новые силы. Мельдоний ЛФ 250 миллиграмм повышает работоспособность при физических и психоэмоциональных перегрузках. Мельдоний ЛФ 250 миллиграмм в составе комплексной терапии. Лекфарм. Качество. Доступно.
4: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО Лекфарм Беларусь.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай» в Бресте и Гродно сегодня ночью 11 тепла. В Витебске, Могилеве, Гомеле и Минске плюс 10. Завтра днем в Бресте без осадков и плюс 24. В Витебске 21 градус тепла. В Гомеле и Могилеве плюс 22. В Гродно плюс 24. В Минске завтра днем 22 градуса тепла и тоже без осадков.
5: На часах 15.05 вы слушаете «Юнистар». Я, Вадим Савин, возвращаюсь к вам и желаю позитивного и на редкость удачного дня. Вы этого заслужили, это точно. Самое время слушать много музыки, хит за хитом, как мы с вами любим. Ну и раньше всех на «Юнистар» Райан Тедер и группа One Republic с хитом «Counting Stars».

0: Алан Рокстон и Vertigo, да и не стар, ну а уже в эту субботу, 15 августа, в рамках фестиваля «Настроение. Лето» радио Енистар откроет новый сезон. Если хотите классный подарок, а вы хотите это, правда, приходите к нам обязательно в субботу, 15 августа. Будут ваши любимые хиты в исполнении лучших молодых вокалистов Беларуси. Плюс танцевальный сет диджей Женева и очень много крутых подарков. Начало в 18.00 у Дворца спорта. Обязательно приходите, ждем вас. Информационные партнеры «Белорусский портал .бай» и официальный билетный оператор «Бескассира.бай». Еще больше подробностей грядущей нашей с вами субботы читайте на сайте unistar.by и обязательно возьмите с собой смартфон. Пригодится, он вам очень поможет. Ну а сегодня, через пару минут, здесь на Unistar Софи Элис Бекстер и «Can't Fight This Feeling».
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: В Шотландии туристка заметила под водой странную зеленую массу и считает, что это лохнесское чудовище.
3: А, не, мне вчера он, Вася, мой товарищ, звонил, говорит, купаться пойду.
2: А вот что там, вот что за масса.
3: Неприятно, конечно, чудовище, мол. Ну, да, не самый красивый человек, ну что сделаешь?
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама. Я люблю пешком ходить. А теперь же как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
5: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
4: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
6: 18 сентября в Минске пройдет выставка-презентация «Содружество». Место встречи более 1000 специалистов в сфере маркетинга, пиар и HR. Забронируйте стенд и представьте свои продукты профессиональной аудитории. Найдите новых клиентов, партнеров и полезные деловые контакты. Подробности на сайте sodrushestvo.by.
7: В школу с Коминтерн. До 31 августа при покупке детского ассортимента каждому покупателю подарок. Встречайте новый учебный год стильно с Коминтерн. Подробнее на сайте comintern.by и по телефону 8029-326-33-34.
8: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
9: Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
10: Зашел, увидел и купил. Своей мечты автомобиль.
11: Автомобили «Хавейл» у официального дилера в Бресте и области компании «Белавтономия». Автомобили в наличии, трейд-ин и развитая сервисная сеть по области. Также для вас кредит, лизинг и беспроцентная рассрочка от банка-партнера.
10: «Белавтономия». Брест. Газдетского, 8.
12: Остался всего один рекламный ролик.
13: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
14: Это была реклама. А дальше мировой хит.
15: Партнер – корм для кошек и собак «Уника».
16: Уника? Уника? Уника?
15: Ищите уникальный корм для вашего питомца? Приготовленный в Италии из отборного мяса корма «Уника»

0: Это Peggy Goo, It Goes Like На-на-на в 15.40 на Енистар. Как ваша среда проходит? Удачи вам абсолютно во всех делах. И счастье в личной жизни тоже важно. И только для вас на подходе Tame Impala и Jennie's Blackpink. От них Дракула, а вот Five Star Family. Старый, добрый и хорошо незабытый хит из прошлого. Вот такая музыка ждет вас, ну и раньше остальных через 5 минут на Енистар Eminem и Rihanna. Это Love The Way You Lie. И по-прежнему с вами я, Вадим Савин. Привет, хорошего дня.
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
2: Партнер программы – компания «Белтелеком».
3: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. «Белтелекомшоп». Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
4: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
5: А вы знали, почему у здоровых собак и кошек нос почти всегда холодный и мокрый?
4: Нам кажется, что это просто забавный признак здоровья, но для питомцев это важнейший рабочий инструмент. Мокрота на носу – это тонкий слой особого природного секрета. Он выполняет важнейшую задачу. Работает как липкая ловушка.

0: один рекламный ролик. Кофе купил.
1: Вернулась.
0: Билеты в кино.
1: Вернулась.
0: Поужинали.
1: И это вернулось.
0: Что у тебя постоянно возвращается?
1: Кэшбэк по карте.

0: 120.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар.
0: Партнер эфира «Кондитерская фабрика Коммунарка».

Добрый день. С новостями Леся Никитина. Студентами белорусских вузов в этом году станут более 50 тысяч человек. Об этом рассказали в Министерстве образования. План приема был рассчитан на 49 тысяч 100 человек, из которых 33 тысячи будут обучаться за счет бюджета. Приемная кампания в сельскохозяйственные вузы на заочную форму пройдет в

16.20 на Енистар. От меня, Вадим Савинов, большой привет всюду, где вы сейчас. Ловите нас не только на наших FM-частотах, но и в интернете. Включайте Енистар на платформе «Белорусский радиоплеер». Например, на сайте radioplayer.by или скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Добавляйте там Енистар в избранное, слушайте наш прямой эфир в отличном качестве, узнавайте, что играло на Енистар, ну и там же вы найдете ссылки на наши социальные сети. Ну а что до музыки среды уже через пару минут здесь на Енистар. Линкин Парк и нам.

Одевать надежду, надевать одежду. Радио Юнистар и белорусская сеть магазинов «Три цены» представляют рубрику «Вот это правильно». Каждое утро в 9:40 учимся весело и легко запоминать сложные правила в утреннем шоу «Зарядная станция». Канцелярские товары для веселой и вдохновляющей учебы покупайте в белорусской сети магазинов «Три цены». Ассортимент

0: для детей старше 16 лет.
1: Американцам больше не нужно платить $31 за то, чтобы завести енота.
2: Вот за то, чтобы его вывести.
1: Гораздо больше надо.
0: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
3: Реклама. Горячее предложение в три цены по 18 августа. Акция 2 по цене 1 на товары для школы. Цветная бумага рубль 29 за 2 упаковки. Пластилин 3,90 за 2 упаковки. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
4: Трицены.
3: 15 и 16 августа на семейном фестивале «Город профессий Букетс» ваш ребенок сможет попробовать себя в 100 профессиях. От логиста до специалиста по облачным технологиям. Получить первую трудовую книжку и даже заработать игровые деньги. Детям до 12 лет вход свободный. Все активности включены в стоимость билета. Читайте подробности на сайте bookkids.by. Организатор ЧУП «Юмита Компани», Минск, Кэти, улица Щерса, 9, помещение 29, офис 208. Телефон плюс 375-44-790. 0051 0+.
5: Хмаринская 8. Здесь покупают джили.
6: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами.
7: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: В школу с Коминтерн. До 31 августа при покупке детского ассортимента каждому покупателю подарок. Встречайте новый учебный год стильно с Коминтерн. Подробнее на сайте comintern.by и по телефону 8029-326-33-34.
10: Это была реклама. А дальше мировой хит.
11: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
12: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
13: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: Алла Биско в 16.38 здесь за 20 минут до нашего вечернего наконец-то шоу на Инистар. До него, кстати, успеем послушать Кэти Перри и внука Боба Марли. Его зовут Скип Марли. От них диско Chain to the Rhythm. А еще скоро для вас и Юла. Потанцуем немножко, ну и раньше остальных. Через 5 минут на Инистар Като, диджей Хосе и Джон. Это Turn the Lights Off. От меня, Вадим Савина, спасибо за компанию. Я желаю вам легкого, удачного и нескучного завершения этого дня. И до встречи в пятницу в 5 вечера с обновленным хит-парадом Юнистар. Счастливо!
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
2: Партнер программы – компания «Белтелеком».
1: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. «Белтелекомшоп». Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
3: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
4: А вы знали, почему вода в реках и озерах пресная, а в морях и океанах невыносимо соленая?
3: Ведь кажется, что вся вода на планете должна крутиться в одном цикле. Объяснение простое. Океан миллиарды лет накапливал соль из обычной дождевой воды. Капли дождя веками вымывают из камней и почвы минеральные соли, а реки бережно несут их прямиком в мировой океан. И вот интересный факт. Вода из океана постоянно испаряется, превращаясь в новые облака. А вот сама соль испариться не может. Она навсегда остается в воде, из-за чего ее концентрация в морях только растет. В пресных реках вода просто не успевает застаиваться, поэтому они и не становятся более солеными. И это «Надо знать» на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: «Надо знать».
5: Реклама.
6: Ребенку нужно совсем немного, чтобы поверить в себя. Поддержка родителей и техника Apple для учебы и первых проектов в пятом элементе. Только до 24 августа. MacBook, iPhone, AirPods и Apple Watch со скидками до 40%. Возможно, оплата частями с участием банков-партнера. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. У тебя все получится.
5: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Колготки для девочек Конте за 16,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
7: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчинок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
8: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Большой выбор матрасов всего от 109 рублей. Ами.
9: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
10: Остался всего один рекламный ролик.
11: Впереди хороший знак.
12: Подключи.

0: 9. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер сеть магазинов «Красавита».
3: Какой пенал! А тетради! Красота!
4: Это красота в магазинах «Красавита». Широкий ассортимент канцелярских товаров к школе по низким ценам. А при сумме в чеке от 50 рублей скидка на все 15%.

0: Наконец-то шоу на Енистарой, 16:57 на студийных часиках, а это значит, что до самого жаркого вечера остается 3 минутки. Не так уж и много, друзья мои, а кто-то за эти 3 минутки успеет собраться и улизнуть с работы. Тогда берите меня с собой, буду ставить вам музыку этим вечером. Magnetic с нами. А еще добро! Поставим на всю. Вот вам, пожалуйста. Даже они намекают о том, на то, что нужно сделать чуточку громче. Маранди, Хелена, Save Me. Раньше остальных. Уже вечером, сразу же после выпуска новостей и прогноза погоды. Ну что, мы начинаем наконец-то шоу на Енистар. Пристегивайтесь, поехали.
1: Наконец-то шоу. Для детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
2: Что делать, если во время рабочего дня вам очень сильно хочется спать? Как с этим бороться? Вот об этом я, Петр Сафронов, расскажу вам завтра в утреннем шоу.
3: Привет, меня зовут Полина Летова, и уже завтра я расскажу про электромобиль, который вообще не нужно заряжать.
1: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
5: Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Приорбанка плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Приорбанком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
6: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
7: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
8: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами.
9: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
10: Паравома. Весь ламинат со скидкой минус 15%. Акция действует по 16 августа. Если за товарами для ремонта, то в Ома. Подробности по номеру 536-4500 и на Ami.by.
11: Остался всего один рекламный ролик.
12: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 209.

Добрый день. С новостями Леся Никитина. Стало известно, что минские школьники смогут купить в вендинговых аппаратах. В комбинате школьного питания рассказали, что это подушечки с молочной начинкой, хлебцы, зефир, фруктово-ягодные конфеты, ореховые смеси, вода, печенье, шоколадные конфеты и другое. То, что соответствует требованиям к детской диете. Аппараты уже установили в нескольких столичных школах-гимназиях. Дело в том, что во время перерыва не все школьники успевают купить что-то в буфете. И появление автоматов решает эту проблему. Запрет на посещение лесов продолжает действовать в 29 районах Беларуси. При этом еще в 71 введены ограничения. Таковы данные интерактивной карты Министерства лесного хозяйства. В Брестской области закрыт только Столинский район, а вот в Гомельском

0: Ленинской, Минской, Гродненской и Могилевской ситуация сложнее. Все из-за жаркой погоды. Международным событием трехдневный траур по жертвам масштабного землетрясения объявили в Колумбии. В стране будут приспущены флаги на зданиях госучреждений. Дело в том, что сила подземных толчков в Колумбии доходила до 7,4 баллов. По последним данным, погибли порядка 250 человек. Гуманитарные организации продолжают работу в пострадавших районах. И в завершении выпуска 10 самых напряженных фильмов 21 века назвали журналисты. Рейтинг составило авторитетное издание «Коллайдер». На первом месте 12 лет рабства. Фильм основан на мемуарах и рассказывает о свободном афроамериканце, которого похищают и продают в рабство. Второе место занял «Вход в пустоту» Гаспара Ноэ о жизни сознания вне тела. Третье место досталось ленте «28 лет спустя. Храм костей». Это апокалиптический фильм ужасов. А вот какие курсы валют установил на завтра Национальный банк. Евро – 3 рубля 40 копеек, доллар США – 2 рубля 95 копеек, 100 российских рублей – 3 рубля 60 копеек. И к новостям компании. Ищете новый автомобиль или планируете продать старый? Компания «Автоселлер» приглашает на открытие нового автохауса. Оформление кредита или лизинга от банков-партнеров прямо в офисе. 14 августа, Минск, Чижовка, Убаревича, 95. «Автоселлер» – честный подбор проверенных авто. Знойная распродажа в царском золоте только по 31 августа. Ювелирное украшение со скидками до минус 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44. Белорусская ветеринарная конференция «Проплан Партнерс 2026» пройдет в Минске. Билеты уже в продаже. 20 и 21 августа с 9.00 до 18.00. Конференц-зал «Минск Мариот Хотел». Минск, проспект Победителей, 20. За 5 лет конференция стала настоящим символом непрерывного развития ветеринарии и нетворкинга профессионалов своего дела. Среди спикеров – опытные практикующие врачи из Беларуси и России. Такими были новости. Далее о погоде. И о погоде. По информации «Погода.бай», в Бресте и Гродно сегодня ночью 11 тепла. В Витебске, Могилеве, Гомеле и Минске плюс 10. Завтра днем в Бресте без осадков и плюс 24. В Витебске 21 градус тепла. В Гомеле и Могилеве плюс 22. В Гродно плюс 24. В Минске завтра днем 22 градуса тепла и тоже без осадков.
1: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Мидея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером «Мидея». Быстрое охлаждение без сквозняков, надежное решение и современные технологии, удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой.

комментарии, о чем говорят машины, о том, что Мустанг, ой-ой, снова меняется. Таточка Байер сказали, что компания Ford планирует выпустить первый в истории Мустанг в кузове седан. А ведь история у Мустанга, ой, какая интересная. Первый серийный экземпляр вышел еще в 64-м и превзошел все ожидания по продажам. А с каждым годом машинка становилась все больше, все тяжелее. Прототип четырехдверного седана уже показали избранным в Лас-Вегасе. Но серийный автомобиль стоит ждать только в 2028-м. Он будет с гибридным двигателем и сохранит узнаваемые фирменные черты. А насчет второго ряда дверей, похоже, станет еще проще и практичнее. Ну, как и всегда, люблю говорить на этот счет. Поживем, увидим, а то вдруг еще какая-то проблемка вылезет, а вдруг передумают, до 28-го еще дожить надо.

17.15, время которого вы так долго ждали, а потому что уже буквально через пару минуток будем играть в игру «Ценный кадр». Сегодня я предлагаю дозвониться тем, кто еще помнит, кто такие миньоны и что натворил тот самый гадкий я. Хотя всегда есть шанс, как я говорю, угадать, потому что я предложу вам три варианта ответа. Но сперва нужно дозвониться 242-9950, код Минска 8017. Если правильно ответите на мой вопрос в финале, то я вручу вам подарок. Воодушевляющий от центра молодости Yellow Birds релакс-программу Detox похудение спа. Итак, дозваниваются все те, кто помнит тот самый мультфильм «Гадкий я». 242-9950, код Минска 8017. А я пока расскажу о пробках в столице. Недолго будем тут о пробках разговаривать. Всего лишь 4 балла из 10, но это пока. Улица Ванеева от Долгобродской до Партизанского проспекта закружена, Сурганова от Платонова до проспекта Независимости и Лубанка от Одинцова до Притыцкого. Пока все, так что звоните.

0: Мариинского дворца спорта за живой музыкой и морем подарков будет хитово. Партнер концерта – автоцентры «Джили Атлант М». Официальный дилер «Джили» в Минске. До встречи 15 августа в 18.00.
1: Реклама.
2: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
3: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.

0: От банка-партнера.
1: Белавтономия. Брест. Газдетского 8.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
2: Это был

0: 17:23. Наконец-то шоу на Енистар и игра «Ценный кадр». Впрочем, она описывает все то, что будет происходить буквально через парочку секунд. Дозвонился Валерий. Доброго вечерочка вам.
1: Здравствуйте.
0: Валерий, будем восстанавливать последовательность с вами и вспоминать тот самый ценный кадр. Как я и говорила, сегодня мы вспоминаем самую первую часть «Гадкого я». Валерий, как давно смотрели? Признавайтесь.
1: Ой, стыдно сказать.
0: А хоть помните, в каком году вышел-то фильм?
1: Может, в каком... 2010-м.
0: А вот прям в точку прогуглили, что
1: да?
0: ли?
1: Нет, конечно.
0: Ну, клево. Успех первой части привел к появлению успешной франшизы, которая включает в себя 3 сиквела и 2 приквела. Главный герой, там это я вам напоминаю, освежаю память, так сказать, суперзлодей Грю, которому подчиняется целая армия тех самых миньонов. И суперзлодею придется подружиться с детками-сиротками, но начиналось все с других картинок. Вот сейчас, пожалуйста,

0: внимательнее. Вспоминаем самое начало мультика, когда в Египте возле пирамид останавливается автобус с туристами. Оттуда так еле-еле вываливается такой крепкий мужчинка, а за ним женщина с ребенком на поводке, о боже мой. Так что же делает та самая женщина, когда ее упитанный мальчик вырывается и сбегает прямо к пирамиде? Вариант первый. Фотографирует мужа. Вариант второй. Роется в сумочке. Вариант третий. Разговаривает с водителем автобуса. Валерий, ваш выход.
1: Можем этот...
0: Можно помощь друга. Ну давайте порассуждаем. Давайте. Я не знаю, правда, как вам это поможет. Фильм точно не перепишет. Вы там время тянете, пока фильм пересматриваете или что?
1: Не, я просто... Варианты можно еще раз?
0: Конечно. Вариант первый. Она фотографирует мужа. Вариант второй. Роется в сумочке или разговаривает с водителем автобуса.
1: А по-моему, она без мужа была.
0: Да вы что? А как же вот тот самый крепкий мужчина, который вывалился из автобуса?
1: А, ну тогда, может, и это и есть как бы.
0: Ну вот если есть муж, тогда... Тогда что с ним надо делать?
1: Я даже не знаю. Ну, отправить куда-нибудь.
0: Прям сильно очень хочу вам подсказать.
1: Да, Валерий. Нет, тогда первый вариант отпадает. Не,
0: почему?
1: Почему нет?
0: Мне кажется, мы сейчас с вами перепишем. Так, Валерий, давайте, решайтесь. Какой вариант? Первый, второй или третий?
1: Первый.
0: Первый.

0: Вообще не уверен.
1: Вообще не уверен, говорит. Ну, ладно, давайте. Это правильный ответ. Она действительно фотографировала мужа. Ну, я ж так намекала. Ну, если есть муж, с ним надо что-то делать. Его надо фотографировать. Валерий, это было сложно, но вы это сделали. Вы получаете воодушевляющий подарок. Спасибо. Пожалуйста, от Центра молодости Yellow Birds. Релакс-программа «Детокс похудения СПА», в которую входит ленивая кардио Новоку Лайф, массаж бамбуковыми роликами, обертывание и сауна в термоодеяле, травяной чай или кислородный коктейль. Пересмотрите на досуге. Обязательно. Угу. Хоть спасибо, узнаете, что за сцена принесла вам подарок сегодня. Ну и, конечно, оставайтесь на линии. Хочу знать ваш номер. Со всеми остальными мы едем дальше. Как выяснилось, это не очень сложно. Можно догадаться. Можно порассуждать.
2: Рубрику представляет Центр прыгажости и коррекции фигуры Yellow Birds.
3: Не, ну рыбалка – это лепшее, что есть у нас.
4: О, стой! Гляди, какая прыгожая рыбка иде! Яскравая, вытанженная! Ох, сябра мой! Здается, я пропадаю!
2: Менавіта такие фразы можно почуть услед жанчынам, якія вертаются с Yellow Birds – Центра молодости и коррекции фигуры. Yellow Birds – это тое, что працует. Телефонуй 1-338-38-39. Это...
5: Радио.

0: 17.31, это наконец-то шоу на Юнистар. Аня Васильева по-прежнему рядышком с вами. Буду щебетать, провожая каждого из вас домой. А может быть, вы провоживаете с работы. Нужно подчеркнуть. Под Алекса Уоррена Fever Dream будем слушать и удаляться в танце. Аскета Айленд. Раньше остальных Энрике Иглесиас. Но немножечко расслабимся, вы же наверняка устали. И послушаем Валентину Середу. Больше жизни на Юнистар.
1: Реклама. Смачная вечера. Закотелочка на вогнище. На свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшеничная. Безалкогольная, с пшеничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшеничная.
2: Ну что, список покупок в школе закончился?
3: Угу, если наша классная не пришлет новый.
2: И что делать?
4: Ехать в Белбланк!
2: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
5: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчинок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
6: Хмаринская 8. Здесь покупка.

0: гандлёвых крамах «Мартин». Продукт киндюк свиные рублены 26,99 за 1 килограмм. «Мартин» – это выгодно. «Мартин Бай» 44 569 33.
1: Привет всем, кому больше всех надо. Меня зовут Валентин Середа. Вместе мы возьмем от жизни больше.
2: Больше жизни.
3: А вы тоже замечали, как селфи из простого фото превращается в ритуал выбрать тот самый кадр из десятка неудачных? Сегодня разбираемся, почему селфи заставляет нас видеть недостатки там, где их раньше не было, и как превратить это фото из формы самоконтроля в инструмент самовыражения. Парадокс в том, что чем меньше селфи мы делаем, тем выше наша самооценка. И это научно доказанный факт. Наши мама и папа раньше вообще видели себя в основном в зеркале и изредка на фотографиях. И их самооценка зависела вообще от других параметров. А теперь мы смотрим на тех, кого считаем красивыми и успешными, и пытаемся повторить их образ. Сначала ракурс, потом фильтр, потом корректируем кожу, выбираем из десятков кадров тот, что ближе всего к этому усвоенному идеалу. И вот здесь начинается самое интересное. Объектом подражания в этот момент становится уже не кто-то другой, а мы сами, но улучшенные. Та самая версия с фильтром, где все выглядит как надо. И каждый следующий снимок мы стараемся привести к этому виду. Психологи говорят, что если мы не нравимся себе на фото, это не потому, что с нами что-то не так. Это потому, что мы привыкли смотреть на себя в зеркало, а камера показывает нас совсем иначе, так, как видят нас другие. И наш мозг, ленивый и любящий привычное, просто пугается этой новизны. Что же с этим делать? Психологи советуют посмотреть, кто живет в нашей ленте. Если там сплошь отфильтрованные красавицы и красавцы, мозг незаметно для нас начинает считать это нормой. Давайте подписываться на живых людей, которые выглядят по-разному, но при этом честны и обаятельны. А еще давайте вспомним, что красота вокруг нас гораздо шире, чем возможности нашей фронтальной камеры. Она в движениях, в эмоциях и в том, как мы смеемся, а не в том, насколько симметричны наши скулы. Потому что мы не просто картинка, мы история. А истории, как известно, всегда интереснее, когда в них есть жизнь, характер и немного несовершенства. С вами был Валентин Середа. Живите жадно, берите от жизни больше.
2: Больше жизни.

18:41. Это, наконец-то, шоу на Юнистар. Все спешат домой, а кто-то спешит встретить любимого мужа. Вот в сети часто набирают популярность ролики, там, где жены, ой, изгаляясь по-разному, встречают своих мужей и снимают их реакцию на видео. Ну, а вдруг, если вы хотите встретить родного человечка так, чтобы он надолго запомнил, мой вам совет. Переодевайтесь. Да, вот как житель Малайзии. Каждый раз встречает свою жену из командировки не только с цветами, но и в оригинальном костюме. Она прилетает и каждый раз гадает, кто же там встретит ее в аэропорту. Динозавр, медведь, лягушка или кто-то еще. Ей приятно, ну и для остальных пассажиров, я тоже думаю, никакого дискомфорта, только повод для улыбки. А это уже хорошо после долгого перелета.

0: 17:45. Наконец-то шоу на Инистар. Я тут для того, чтобы поболтать с вами в драйв-чате. Помнится, вы мне рассказываете каждый вечер что-то сильно интересное. Вот сегодняшний вечер не исключение. Давайте-ка поболтаем. Что этим летом вы сделали в первый раз? Может быть, в первый раз, а что такое тоже бывает, отправились в лес с палатками. Может быть, в первый раз испекли вишневый пирог. А может быть, впервые в жизни прошагали за день 30 тысяч шагов. Поделюсь. Я в первый раз решила засолить огурчики. Жду не дождусь, когда смогу оценить результат. Если честно, думала, что вот это вот все меня чуточку позже догонит, а нет. Скоропортящиеся огурцы в холодильнике не давали покоя, выбрасывать жалко. Так что пришлось экспериментировать. Уж не знаю, что получится. Вот и вы рассказываете, что вы этим летом сделали в первый раз. 610-9950, код 29, это телеграм Юнистар. А я пока обновлю сервис Яндекс.Карты и скажу, что пробки сейчас на 7 баллов из 10, серьезные. 21 минутка уйдет на Киселева от площади Победы до Максима Богдановича. 10 минут проведете на МКАДе от Нестерова до Партизанского проспекта. Почти 16 на Козлова от Платонова до проспекта Независимости, 12 на Ванеева от Долгобродской до Партизанского проспекта. Чуть больше 10 минут уйдет на улицу Куйбышева от Кульман до улицы Машерова. Много машин. Сейчас 10-минутные пробки. Это Смоленская от Захарова до Ленина, Куйбышева от Кульман до Сурганова, МКАД от Нестерова до Партизанского проспекта. Аня Васильева, еду с вами дальше. Несмотря на эти пробки, нам будет весело. Ну, во-первых, потому что вы вспомните, чего такого интересного можно рассказать в драйв-чате. Что вы такого необычного этим летом сделали в первый раз? Ну, а во-вторых, это музыка «Стромай» уже буквально через 2 минутки.
1: Наконец-то шоу. Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5 100 600. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Проведение с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
1: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
2: Новичок. В смысле? Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
1: Почему ты раньше молчала?
3: Все для школы и творчества в 3 цены.
4: Какое сказочное лето! Белювелирторг благодарит за это!

0: www.belyuvelirtorg.by.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Так, запиши. Хлеб, масло, курица, яйца. Мало. О, допей молоко.
3: Зачем?
2: В Санте возвращают 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей. Не хватает.
4: С 25 мая по 25 августа вернем 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей в сети магазинов «Санта» по картам «Виза Альфа-Банка». Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
5: Может, мороженое в морозилке тоже надо доесть?
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
6: Партнер «Корм для кошек и собак» «Уника».
7: Уника, уника, уника.
6: Ищите уникальный корм для вашего питомца, приготовленный в Италии из отборного мяса корма «Уника».

0: 17 часов и 55 минут. Это, наконец-то, шоу на Енистар и рубрика «Драйв-чат». Что этим летом вы сделали впервые? Вы рассказываете в телеграме «Юнистар». И вот Павел пишет: впервые в Беларуси беспилотные грузовые машины начали возить грузы компании «Добраном» от одного склада к другому без водителя. 100% автопилот под управлением искусственного интеллекта. И я руководитель этого прекрасного проекта. Молодец, Паша, что написал, потому что страна должна знать своих героев. Продолжаем в том же духе. Хвастаться можно, как вы уже поняли. Что этим летом вы сделали в первый раз? 610-9950, код 29.
1: Юнистар. Хит за хитом. Let's get

0: Наконец-то шоу «Ныне старый». Мы продолжаем слушать хит за хитом «I'm moving into the sun». Вот что ждет нас через 10 минут. Анна Асти тоже будет. И Maroon 5 «Wake Up Call». Сразу после выпуска новостей и прогноза погоды едем дальше.
1: Наконец-то шоу. Для детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
2: Что делать, если во время рабочего дня

0: лотереи до 3 января 2029 года.
1: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвеб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
2: ЭОС, ЭОС, ЭОС. Ортопедические матрасы ЭОС в интернет-магазине EOS.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы ЭОС.
3: Царское золото объявляет знойную распродажу только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская.бай и по телефону +375 29 716 44 44.

0: такой сети появляется риск, что пользователя перенаправят на поддельный сайт и предложат ввести персональные данные, реквизиты банковской карты, пароль или код из СМС. И в завершении выпуска. В Западной Европе дефицит очков для наблюдения за солнечным затмением. Сообщается, что, например, Королевская обсерватория в Британии продала более 15 тысяч таких приспособлений за последние дни. В интернет-магазинах доставку обещают только через неделю. В Испании и Германии таких очков продали более 2 миллионов пар, и там тоже их нехватка. Большая часть Европы, напомню, станет свидетелями лишь частичного затмения, хоть и глубокого. В некоторых регионах до 90% солнца окажется закрытым. В Минске затмение начнется примерно в 20 часов и 10 минут. А вот какие курсы валют установил на завтра Национальный банк. Евро – 3 рубля 40 копеек, доллар США – 2 рубля 95 копеек, 100 российских рублей – 3 рубля 60 копеек. К новостям компании белорусская ветеринарная конференция ProPlan Partners 2026 пройдет в Минске. Билеты уже в продаже 20 и 21 августа. С 9 до 18.00 конференц-зал Минск Мариот Хотел. Минск. Проспект Победителей, 20. За 5 лет конференция стала настоящим символом непрерывного развития ветеринарии и нетворкинга профессионалов своего дела. Среди спикеров – опытные практикующие врачи из Беларуси и России. Если по кредиту на жилье можно платить меньше, зачем платить больше? Белагропромбанк предлагает рефинансирование кредита на недвижимость со сниженной ставкой 10,9% годовых в первый год, далее 15,5% годовых. Срок кредитования до 20 лет. Сравните свой текущий платеж с расчетом в кредитном калькуляторе на belapb.by. Белагропромбанк – банк родной для каждого. Только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирное украшение и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
1: Партнер новостей – препарат «Диавен».
2: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
3: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить тяжесть, боль, усталость в ногах при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен.
4: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям и во время кормления грудью. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Флекфарм».
0: И о погоде. По информации «Погода.бай» в Бресте и Гродно сегодня ночью 11 тепла. В Витебске, Могилеве, Гомеле и Минске плюс 10. Завтра днем в Бресте без осадков и плюс 24. В Витебске 21 градус тепла. В Гомеле и Могилеве плюс 22. В Гродно плюс 24. В Минске завтра днем 22 градуса тепла и тоже без осадков.

Наконец-то шоу на Инистар продолжается, ну а мы будем слушать новости из мира авто. И вот китайцы знают толк в автомобилях. А какие у них там самые популярные? По статистике, китайцы предпочитают автомобили на альтернативных источниках энергии. В десятку лидеров по продажам вошла только одна модель с бензиновым двигателем. Это Toyota Corolla Cross. А вот на первом месте компактный и доступный электрический хэтчбэк Geely Xuan. Он в лидерах

0: 2016 года. На втором месте кроссовер Leapmotor A10. На третьем месте самый дорогой в топ-10 автомобилей — это Tesla Model Y. Но он производится внутри страны, так что тут ничего удивительного.
1: Наконец-то шоу Юнистар.
2: Юнистар. Хит за

18.16, наконец-то шоу «Ныне не старый». Мы будем сейчас играть в игру «Прозевать невозможно», поэтому возьмите в руки свои мобильные телефоны и готовьтесь отвечать правильно на вопрос, какое слово пропущено. Ну а я буду наготове и кому-то отдам подарок. Набор натуральных фруктовых конфет «Коба» достанется счастливчику, тому, кто первым правильно ответит на вопрос, какое слово прозевал в своей песне «Лера Москва». Песню будем слушать буквально через пару секунд. Я тяну время, чтобы вы...

0: По-прежнему серьезные пробки все еще. На МКАДе увеличилась пробка от поселка Зацинь до Притыцкого. Теперь уже 33 минуты. Кто не успел, тот опоздал. 23 минутки на Киселева от площади Победы до улицы Максима Богдановича. 14 минут на Змитрака Бедули, Первомайской, Ульяновской, от Козлова до Ленина. 15 на Козлова, на проспекте Машерова от Платонова до Красной улицы. На 12 минуток притормозим на Немиге. На Максима Богдановича от Комсомольской до проспекта Машерова. 13 на Ванеева от Долгобродской до Партизанского проспекта. 10 на проспекте Независимости от Красной до Дорошевича. 7 минуток на Куйбышева от Кульмана до Сурганова. И, признаться честно, я уже отвыкла от таких семибальных пробок. Что произошло? Вы вышли из отпуска, ребят? А так нравилось отдыхать.
1: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Радио «Юнистар» открывает новый сезон.
4: Новый сезон.
3: Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку у Минского дворца спорта за живой музыкой и морем подарков. Будет хитово! Партнер концерта – смазочные материалы и автохимия «Адеко». Моторные масла и техжидкости «Адеко». Ваш комфорт и уверенность за рулем. До встречи 15 августа в 18.00.
5: Реклама.
6: Родители в пятом элементе. Только до 24 августа. Ноутбук Honor MagicBook X16. Большой экран, высокая скорость работы и достаточно памяти для учебы и творческих задач. От 79 рублей в месяц на 24 месяца. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте «Пятый элемент бай». У тебя все получится.
7: Уют начинается со спокойствия. Защитите свою квартиру, дом и имущество вместе с Имклива Иншуранс. Оформите полис в банках-партнерах по промокоду УЮТ и получите скидку 15%. Имклива. Живи счастливо.
8: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.

0: потім ліс по ваш дом. Деприз. Дерева. Пам'ятає сонце.
1: Остався всього один рекламний ролик.
0: Какое сказочное лето! Белгювелирторг благодарит за это! Ослепительные суперскидки! И по 17 августа дополнительные праздничные бонусы всем именинникам лета! Подробности по телефону 029-395-7395 и на belgivelirtorg.by.
1: Это была реклама, а дальше мировой хит.
0: Партнер «Стоматология Стомика».
2: А я, когда не могу заснуть, считаю зубы. Здоровые зубы. Один, два, три.
1: Стоматология Стомика. Имплантация и иные виды стоматологических услуг. Стомика. 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
3: Информация носит рекламный характер. Возможно, противопоказания и побочные эффекты.

18.26, наконец-то шоу «Ныне старый», мы подводим итоги игры «Прозевать невозможно». Кто же у нас пропустил то самое важное слово, а кто ответил правильно, отвечу на все эти вопросы, но еще раз дам послушать отрывок хита «Леры». Мы с тобой.

накопились, и счастье мне прислали, и вески через Z. Чего только я не читала в Телеграме, Юнистар. Ну и правильных ответов тоже много. Хороший повод для того, чтобы вас похвалить.

упущенное слово. Я поздравляю всех, кто ответил правильно. Ну, молодцы, мы хорошие. А больше всех молодец Марина. 9983, последняя цифра номера. Вот и Марина и получает у нас очень вкусный подарок. Набор натуральных и полезных конфет Хоба. И, кстати, бесплатный альбом для коллекционирования наклеек можно скачать по QR-коду, который найдете на всех упаковках конфет Хоба. Вот это меня спрашивает Анна. Я не первая? Нет, Мариша вас опередила. Пробуйте завтра.

0: Ну, а я желаю успехов всем тем, кто возвращается домой. Терпение нам всем нужно, потому что пробки столичные, ой-ой-ой, никого не оставляют равнодушными. Так что сделайте чуточку громче Сабрину Карпентер, «Эспрессо», заодно и взбодримся.
1: Наконец-то шоу. Радио Юнистар.
2: Юнистар.

0: Партнер шоу – компания «Гомельдрев».
1: Наташ, мы на дачу. Снова огород полоть.
2: Нет, дорогой, мы в «Гомельдрев». Там по 15 августа скидки до 60% на мебель из массива.
1: А деньги?
2: В «Беларусьбанк» кредит под 4%.
3: «Гомельдрев». Успейте, пока в наличии. «Гомельдрев Бай». 8044-550-4000.
4: Часов и 31 минутка. Наконец-то шоу на Юнистар продолжается хитами от Ибен. Будем Колу слушать. А также Инна, Summer Lover. Ну, лето-то продолжается. Тима Масс и Брайан Молка. Зажигаем под First Day. Сразу же после программы Voice Так Мова. И наша ведущая Кайла, девушка, которая приехала в Беларусь из Венесуэлы, и она вместе с нами будет изучать белорусский язык. Ну, мы будем повторять, я надеюсь.
5: Лето, музыка, кино. Радио Юнистар приглашает вас на бесплатные кинопоказы во дворике арт-пространства «Эхо». Каждую среду в 19:00 смотрим фильмы с легендарными хитами и слушаем мини-лекции Петра Сафронова о роли музыки в кино. Расписание кинопоказов на сайте unistar.by.
6: Реклама.
7: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимально.

0: наручные часы. Zika. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Ну что, список покупок в школе закончился?
2: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
3: И что делать?
4: Ехать в Белбланк!
1: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
5: Хмаринская 8. Здесь покупают джили.
6: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчинок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
7: Какое сказочное лето.
8: Белювелирторг благодарит за это. Ослепительные суперскидки. И по 17 августа дополнительные праздничные бонусы всем именинникам лета.
9: Подробности по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
10: Остался всего один рекламный ролик.
11: Смачная вечера. С котелочка на вогнище. На свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.
10: Это была реклама.
12: Для детей старше 16 лет. Вось так мова. На Юністар.
13: Партнер программы – сетка гандлёвых крамов «Мартин».
14: С 11 по 24 жнивня – святочная пропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Лосось свежемороженый с головой – 29,99 за 1 килограмм. «Мартин» – это выгодно. «Мартин Бай» – 44,569,33.
15: Привет, я Кайля. Я венесуэлька, которая живет в Беларуси уже много лет. И вместе с вами я учу белорусский язык. Это так интересно. И вот сегодня я открыла шкаф, захотела новый образ. И я взяла сукенку, платье. У меня их много. Я люблю сукенки. А вы? Но завтра можно выбрать что-то другое. Юбку, например. По-белорусски это спотница. Хорош будет и легкий шарфик, то есть шалик. И не важно, что надели сегодня вы, главное, чтобы оно вам нравилось. А белорусы говоря, подобалися. Мне дик вельми подобается.
12: Вось так мова.
16: Вось так мова.

Наконец-то шоу на Единстар продолжается, и, о, божечки-кошечки, запахи могут вызывать кошмары, вы знали это? В общем, хорошо проветривайте спальню перед сном, вот мой вам совет. И запахи лаванды и ромашки не навредят. Эксперты говорят, что они способствуют расслаблению и сон улучшают. А вот яркие цитрусовые могут бодрить и, наоборот, мешать засыпанию. В общем, если кто-то любит апельсинки перед сном, закругляйтесь. Может быть, вот она причина недосыпа. Неприятные запахи заставят вас в итоге просыпаться. А еще специалисты говорят, что именно вот эти вот ароматы могут вызывать плохие сны. Так что уберите-ка тарелочку с

0: Партнер шоу – компания «Гумильтрек».
1: Шоу 18:43, наконец-то шоу на Юнистар, и мы с вами продолжаем болтать в драйв-чате. Что этим летом вы сделали впервые? 610-9950, код 29, это телеграм Юнистар. Делитесь-ка эмоциями, может быть, даже опытом. Может, мне это тоже надо. 610-9950, код 29. Что этим летом вы сделали первый раз? А я рассказываю о пробках в столице, обновляю сервис Яндекс.Карты. О, уже получше, 5 баллов из 10. Но пробка на МКАДе по-прежнему от поселка Зацинь до Каменной Горки. Не 33 минуты, конечно, но 25. Если вам будет легче, конечно. Козлово, проспект Машерова, от Платонова до Максима Богдановича 21 минутка в пути. 10 ведет на Минскую кольцевую от Воупшасова до Байкальской. 15 минуток проведете на Куйбышево от Верхоружья до Янки Купалы. 10 на проспекте Независимости от Красной до Дорошевича. Примерно столько же уйдет на улицу Ленина от пешеходного моста до проспекта Независимости. 8 на Ванеева от Долгобродской до Партизанского проспекта. И 6 минуток на Куйбышево от Кульман до Сурганова. Едем дальше исключительно под хит за хитом. И не забываем в драйв-чате рассказывать, чего такого необычного или вполне себе обычного, ну, вы сделали впервые этим летом. 610-9950, код 29.
0: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
3: «Джили Атлант М» представляет. «Радио Юнистар» открывает новый сезон. Новый сезон. Шумно, весело и с подарками. Приходите 15 августа на площадку у Минского дворца спорта за живой музыкой и морем подарков. Будет хитово! Партнер концерта – автоцентры «Джили Атлант М». Официальный дилер «Джили» в Минске. До встречи 15 августа.

0: августа в 18:00.
1: Реклама. Головная боль всех родителей – это школьный сезон. Отличная таблетка – это центр распродаж «Аутлета», где есть все для школы и на распродажах. Одежда, обувь, аксессуары и школьные принадлежности – все в одном месте. Ждем вас по адресу проспект Жукова, 44.
2: «Эос, Эос, Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос.бай» в рассрочку.

0: настоящего кофе.
1: Телефон 29-102-52-52.
2: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
3: Зашел, увидел и купил своей мечты автомобиль.
4: Автомобили Хавейл у официального дилера в Бресте и области компании Белавтономия. Автомобили в наличии, трейд-ин и развитая сервисная сеть по области. Также для вас кредит, лизинг и беспроцентная рассрочка от банка-партнера.
5: Белавтономия, Брест, Газдецкого 8.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Какое сказочное лето! Белювелирторг благодарит за это! Ослепительные!

0: Mirovoyhit.by.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
3: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
4: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: 18.53, наконец-то шоу «Ныне старый», рубрика «Драйв-чат», в которой вы мне сегодня рассказываете, что этим летом вы сделали в первый раз. Екатерина пишет: мы исполнили свою заветную мечту, купили дом, и теперь можно читать на собственном балконе с шикарным видом и фантазировать. Ой, сколько зависти! Катя, вообще поздравляю, умнички, мечты должны сбываться. Есть еще одно сообщение. Так... Этим летом впервые написал свой собственный плагин, мини-программа для больших программ, полностью с использованием нейросети, и сделал его полностью бесплатным. Ай да молодец! Ай да человечище! Но больше всего мне понравилось сообщение от Кристины. Впервые все лето не ходила на работу. И нет, это не декретный отпуск. Сплошные загадки. Вот я даже не знаю, что лучше, собственный дом или все лето отдыхать. Пока я думаю, вы слушаете Эйву Макс.
1: Наконец-то шоу. Это Юнистар.

0: Партнер шоу – компания «Гомельдрев».
1: Наташ, мы на дачу. Снова огород полоть.
2: Нет, дорогой, мы в «Гомельдрев». Там по 15 августа скидки до 60% на мебель из массива.
1: А деньги?
2: В «Беларусьбанк» кредит под 4%.
3: «Гомельдрев». Успейте, пока в наличии. «Гомельдрев Бай». 8044-550-400.
4: Наконец-то шоу на Юнистар продолжается хитом от Тедди Свимса. И снова первая строчка нашего хит-парада Юнистар ТОП-20. Это Mr. Know It All. Будете ли вы также активно голосовать за этот хит, узнаем в пятницу. Ну а пока послушаем Монокини и... Дотянуться до солнца. Да, заметили, что... Эх, солнышко опускаться стало намного раньше, и в 9 уже темно. Грусть, печаль. Royal Jiggles, California Dreamin' раньше остальных. Но нам все нипочем долой печали. У нас тут вечер в самом разгаре, и наконец-то шоу на Юнистар.
5: Новый сезон на радио Юнистар – это праздник, и мы хотим разделить его с вами. Приходите 15 августа к сцене у Минского дворца спорта, чтобы потанцевать под любимые хиты в живом исполнении и выиграть подарки от 21век.бай. Крупнейший онлайн-гипермаркет Беларуси подготовил для зрителей концерта подарки в честь своего дня рождения. Это много, очень-очень много техники Xiaomi. От наушников до роботов-пылесосов. Подробности на сайте unistar.by. До встречи 15 августа в 18:00.
6: Реклама. Впереди хороший знак.
7: Подключайтесь на лайф

0: 9. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
1: Максим Батырев возвращается в Минск с новой программой. 27 августа в отеле «Ренессанс Минск» он выступит с мастер-классом по мотивам своего управленческого бестселлера «45 татуировок менеджера». Помимо известных глав книги, Батырев расскажет о новых, еще не изданных татуировках. Количество мест ограничено. Регистрация на сайте growing.by.

Добрый день. С новостями Леся Никитина. Стало известно, что минские школьники смогут купить в вендинговых аппаратах. В комбинате школьного питания рассказали, что это подушечки с молочной начинкой, хлебцы, зефир, фруктово-ягодные конфеты, ореховые смеси, вода, печенье, шоколадные конфеты и другое. То, что соответствует требованиям к детской диете. Аппараты уже установили в нескольких столичных школах и гимназиях. Дело в том, что во время перерыва не все школьники успевают купить что-то в буфете. И появление автоматов решает эту проблему. Запрет на посещение лесов продолжает действовать в 29 районах Беларуси. При этом еще в 71 введены ограничения. Таковы данные интерактивной карты Министерства лесного хозяйства. В Брестской области закрыт только Столинский район, а вот в Гомельской, Минской, Гродненской и Могилевской ситуация сложнее. Все из-за жаркой погоды. Международным событием трехдневный траур по жертвам масштабного землетрясения объявили в Колумбии. В стране будут приспущены флаги на зданиях госучреждений. Дело в том, что сила подземных толчков в Колумбии доходила до 7,4 баллов. По последним данным, погибли порядка 250 человек. Гуманитарные организации продолжают работу в пострадавших районах. И в завершении выпуска 10 самых напряженных фильмов 21 века назвали журналисты. Рейтинг составило авторитетное издание «Коллайдер». На первом месте 12 лет рабства. Фильм основан на мемуарах и рассказывает о

«Вход в пустоту» Гаспара Ноэ о жизни сознания вне тела. Третье место досталось ленте «28 лет спустя. Храм костей». Это апокалиптический фильм ужасов. А вот какие курсы валют установил на завтра Национальный банк. Евро – 3 рубля 40 копеек, доллар США – 2 рубля 95 копеек, 100 российских рублей – 3 рубля 60 копеек. И к новостям компании. 15 августа на площадке у Дворца спорта радио «Юнистар» открывает новый сезон в рамках фестиваля «Настроение лета». Приглашаем вас насладиться живой музыкой, хитовым диджей-сетом и розыгрышами подарков. Начало в 18.00. Радио «Юнистар» благодарит партнера концерта автоцентра «Джили Атлант М», официального дилера «Джили» в Минске. И о погоде. По информации «Погода.бай» в Бресте и Гродно сегодня ночью 11 тепла. В Витебске, Могилеве, Гомеле и Минске плюс 10. Завтра днем в Бресте без осадков и плюс 24. В Витебске 21 градус тепла. В Гомеле и Могилеве плюс 22. В Гродно плюс 24. В Минске завтра днем 22 градуса тепла и тоже без осадков.

0: 19.11, наконец-то шоу «Ныне старые новости» из мира авто. Как сделать автомобиль удобнее? Ну, не для человека, а для наших питомцев. Многие автопроизводители об этом думали и даже создавали машины, адаптированные для хвостиков. Конечно, в первую очередь речь о собаках. Например, в 2005-м японский бренд Honda показал минивэн, созданный с точки зрения собаки. Вместо бардачка там был вентилируемый бокс для маленького питомца, а в полу предусмотрели ремни и крепления для крупных пород. Идеи концепта потом применяли, в общем-то, и в серийных автомобилях. Nissan 2017 года создал кроссовер, в котором багажник превратили в зону отдыха для животных с таким выдвижным пандусом и та-дам! Душем! Они знали, что нам нужно собачникам, ну потому что вы видели, какие они выходят из леса. Я знаю, о чем говорю. В общем, не знаю, понравилось ли это моим собакам или нет. Они, конечно, предпочли бы сидеть за рулем, но я бы такие штуки очень оценила.
1: Радио Юнистар.
2: Юнистар.
1: Хит за хитом.

0: Партнер шоу – компания «Гумильдрев».
1: Наконец-то шоу. 19:16, наконец-то шоу на Юнистар продолжается, а мы продолжаем двигаться в ритме хитов. И уже очень скоро тут деловой гороскоп на завтра. Завтра и четверг, а это же наша маленькая пятница, так чего ждать, расскажу. А пока ждите Кельвина Харриса с хитом «My Way», он появится тут через 2 минуты. Наконец-то
2: шоу. Реклама.
3: Кофе купил.
4: Вернулась.
3: Билеты в кино.
4: Вернулась.
3: Поужинали.
4: И это вернулось.
3: Что у тебя постоянно возвращается?
4: Кэшбэк по карточке Visa.

0: 120.
1: В Беларуси будет сформирован рейтинг эффективности брендов за 2026 год, который станет ключевым ориентиром индустрии. В рейтинг войдут компании, показавшие наиболее высокие результаты в престижной премии эффективности маркетинга «Адма-Эвент».

0: Городской телефон 388-76-76.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
3: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
2: Детролекс родом из Франции.
0: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеют медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сервьерус, Россия.
1: Это была реклама, а дальше мировой хит.
4: Партнер — сеть магазинов «Красавита».
5: Какой пенал, а тетради, красота!
6: Это красота в магазинах «Красавита». Широкий ассортимент канцелярских товаров к школе по низким ценам. А при сумме в чеке от 50 рублей скидка на все 15%. Приходите в магазины Минска, Витебска, Могилева или заказывайте с доставкой на сайте красавита.бай. Телефон 33 349 85 72.

0: 19.24, это наконец-то шоу на Юнистар, и, как и обещала, деловой гороскоп на завтра. Овны, несмотря на кажущуюся нереальность происходящего, самое время, говорят звезды, устроить небольшой праздник для друзей и родственников. Правда, есть серьезная опасность быть непонятым, но вас же это не остановит, правда? Тельцы, постарайтесь сохранять спокойствие, завтра оно вам понадобится. Возможно, вам придется спешно исправлять чьи-то ошибки, которые готовятся стать катастрофическими. Близнецы, и вы, возможно, станете свидетелем некого события, которое может перевернуть ваше представление о мире. Трижды подумайте, прежде чем делиться с кем-либо впечатлениями. Раки, завтра у вас будет возможность выбора, но выбирать, очевидно, придется между плохо и еще хуже. Впрочем, это еще не причина для расстройства. Вы, по крайней мере, будете знать, с чем столкнетесь. Львы, завтра искушение получить легкую прибыль может заставить вас наделать глупых и обидных ошибок. Тем более, что прибыль будет не так уж и велика. Девы, у вас будет реальный шанс заставить окружающих плясать под свою дудку. Подумайте и продумайте тактику. И вы сможете извлечь из этого обстоятельства, я думаю, немало пользы. Ну, еще бы. Вот бы этой дудкой были хит за хитом на Юнистар. К таким пляскам я прекрасно отношусь. Весы, завтра вы, возможно, столкнетесь с необходимостью отчаянно сопротивляться. Это занятие отнимет у вас массу сил и времени, зато закалит в последующем. Скорпионы, не ищите завтра встречи ни с другом, ни с любимым человеком. Вам нужна будет независимость и полное отсутствие эмоций. Кто-то выдохся, да? Стрельцы, а вот на вас кто-то явно положил глаз, и завтра вы рискуете стать объектом активных ухаживаний. Возможно, завтрашний день станет поворотной точкой в вашей жизни. Козероги, в вас поселится свежеразбуженный зверь. Если не хотите неприятностей со здоровьем, то его лучше выпустить на волю. Хотя это может повлечь в порчу интерьера того помещения, где он будет выпущен. Так что подбирайте место с умом. Водолеи. Завтрашний день звезды советуют посвятить друзьям. Кому-то из них, возможно, требуется ваша помощь, но сам он вам об этом не скажет. Проявите инициативу. Рыбы мои, завтра все должно быть на порядок лучше, чем сегодня. Вы и ваше поведение в том числе. Остальное, звезды говорят, на ваше усмотрение. Едем дальше и слушаем Pink Hate Me через пару секунд.
1: Вы слушаете.
0: Радио
1: Юнистар.

0: Партнер шоу – компания «Гомельдрев».
1: Наташ, мы на дачу. Снова огород полоть.
2: Нет, дорогой, мы в «Гомельдрев». Там по 15 августа скидки до 60% на мебель из массива.
1: А деньги?
2: В «Беларусьбанк» кредит под 4%.
3: «Гомельдрев». Успейте, пока в наличии. «Гомельдрев Бай». 8044-550-4000.
4: 19.33. Наконец-то шоу на «Юнистар» продолжается хитом «Hello». The sun is up where are you? Солнце там, где ты есть. Боже, какая романтика. Open Space и для нас супергерои. Не только супергерл, как поют ребята, но и супербой среди нас тоже есть, я уверена. Мы дожили до середины недели. Амель Бэнд раньше остальных будет делиться своей философией. Ну а я делюсь хитами, поэтому нажимаю на play.
5: Реклама. Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
6: Фестиваль «Альфа-джаз» — это настоящий праздник джаза в самом центре Минска. 2 дня живой музыки с международным лайнапом, а также фудкорт, развлечения, лаунжи и фотозоны. Приходите 15 и 16 августа в парк Горького на фестиваль «Альфа-джаз». Вход свободный при поддержке Мингорисполкома. Информационный партнер «Радио Юнистар».
7: Кліч Палесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускіх гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавічах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавічах 15 жніўня.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Хмаринская 8. Здесь покупают белджи.
8: Это была реклама.
10: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
11: Партнер программы – компания «Белтелеком».
12: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелеком-шоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. «Белтелеком-шоп». Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону +375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5.

0: ноября 2026 года.
1: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
2: Надо знать.
3: А вы знали, почему у здоровых собак и кошек нос почти всегда холодный и мокрый?
1: Нам кажется, что это просто забавный признак здоровья, но для питомцев это важнейший рабочий инструмент. Мокрота на носу – это тонкий слой особого природного секрета. Он выполняет важнейшую задачу. Работает как липкая ловушка для запахов. Мокрый нос улавливает даже самые слабые молекулы ароматов и помогает животным мгновенно определять, откуда дует ветер и где находится цель. И вот интересный факт. Кошки и собаки постоянно облизывают свой нос не просто так. Таким образом, они буквально пробуют запах на вкус, перенося уловленные молекулы на специальный орган чувств во рту. У людей этот механизм развит слабо, поэтому наш нос остается сухим. И это «Надо знать» на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
2: «Надо знать».

0: 19.43, наконец-то шоу на Енистаре рядышком. Особенно с теми, кто собирается в отпуск. И вот вам задачка со звездочкой. Нужно ли перед отпуском закрывать все дела? Мучаетесь тем же вопросом? Тогда вот вам ответ психологов. Они говорят, что нет, отдых – это не награда, а неотъемлемая часть жизни. Переделать все дела невозможно. Если вы долго работали без передышки, то вам просто необходимо восстановиться. И на это уйдет больше 2 недель, в идеале 4. Вообще, осознанные перерывы должны войти у вас в систему. И в отпуске тоже. Ведь на что мы зачастую тратим-то тот самый отпуск? Да, тоже на работу, но дома, на даче или где-то еще. И вот вопрос, где тут отдых? Все, поняла. Нужно мужу заказывать путевку на 4 недели, а не на 7 дней.
1: Это Юнистар.
2: Юнистар.

0: Партнер шоу – компания «Гомельдрев».
1: Наконец-то шоу. 19:48. Наконец-то шоу на Инистар. Продолжается рубрика «Драйв-чат». Я у вас спрашиваю, как продолжается, оно уже завершается. Что вы этим летом сделали в первый раз? Впервые не ушла в отпуск этим летом.

собираюсь осенью. Ну, слушайте, у нас такое лето было, что как будто бы и не очень обидно. Я, кстати, в ваших рядах, тех, кто любит отдыхать осенью, вот этот вот бархатный сезон, еще не знаю, что меня ждет, но явно дам себе передышку, вот то, о которой говорила совсем недавно в рубрике «Вдогонку». Не 4 недели, конечно, но как же вы тут без меня... Но тоже отдохнем осенью. Ничего страшного, и на нашей улице тоже будет отпуск. Итак, мне очень понравились сообщения ваши. Подводим итоги. Не ходила на работу. В ответ Танечке, да, Кристина отдыхала, похоже, за всех нас. Были люди, которые исполняли свои мечты. Это я говорю о... По-моему, Елена нам прислала это сообщение. Екатерина, вот, исполнили свою мечту. Дом купили. Вообще, что бы вы ни сделали этим летом, пусть это все пойдет вам на пользу и послужит такой дополнительной энергией для новых свершений. Потому что всегда, когда мы что-то делаем, видим результат, мы не хотим останавливаться. Ну, давайте так, в рамках разумного не упахиваемся. А что касается приятного, то пусть этого в нашей жизни будет прям очень много.

0: закругляться. Говорю спасибо вам и этой среде. Ой, среде. Среде обитания, как будто бы и среде, которой на календаре, потому что она приближает пятницу. Ой, как все красиво складывается. Это я заглядываю в плейлист, могу сказать вам с уверенностью. Красиво тут будут зажигать The Black Eyed Peas хитом «Мама Сита». А еще Рита Ора, но буквально через пару секунд «Шаус Love Tonight». И услышимся завтра. В это же время также круто проведем вечер под аккомпанемент. Это уже вечер, да, самой лучшей музыки. Аня Васильева была тут, и услышимся завтра. Пока.
1: Радио Юнистар.

детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.

0: Добрый день, с новостями Леся Никитина. Студентами белорусских вузов в этом году станут более 50 тысяч человек. Об этом рассказали в Министерстве образования. План приема был рассчитан на 49 тысяч 100 человек, из которых 33 тысячи будут обучаться за счет бюджета. Приемная кампания в сельскохозяйственные вузы на заочную форму пройдет в ноябре-декабре. Туда и планируют набрать около 2500 абитуриентов. В Беларуси намолотили более 7 миллионов тонн зерна. Об этом сообщает Белта со ссылкой на Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Это уже на 1,5 миллиона тонн больше, чем в такой же день прошлого года. На первом месте идет Минская область – 1 миллион 886 тысяч тонн. О новом виде мошенничества сообщили в МВД. Злоумышленники стали создавать поддельные точки Wi-Fi. При этом используют они названия, похожие на названия кафе, торговых центров, гостиниц и других общественных мест. При подключении к такой сети появляется риск, что пользователя перенаправят на поддельный сайт и предложат ввести персональные данные, реквизиты банковской карты, пароль или код из СМС. И в завершении выпуска. В Западной Европе дефицит очков для наблюдения за солнечным затмением. Сообщается, что, например, Королевская обсерватория в Британии продала более 15 тысяч таких приспособлений за последние дни. В интернет-магазинах доставку обещают только через неделю. В Испании и Германии таких очков продали более 2 миллионов пар, и там тоже их нехватка. Большая часть Европы, напомню, станет свидетелями лишь частичного затмения, хоть и глубокого. В некоторых регионах до 90% солнца окажется закрытым. В Минске затмение начнется примерно в 20 часов и 10 минут. А вот какие курсы валют установил на завтра Национальный банк. Евро – 3 рубля 40 копеек, доллар США – 2 рубля 95 копеек, 100 российских рублей – 3 рубля 60 копеек.
1: Партнер новостей – препарат Диасмин ЛФ.
2: Посмотрите на небо. Звезды, планеты, Млечный Путь. Наша Вселенная расширяется.
3: Как и вены на ногах.
2: Посмотрите на Диасмин ЛФ.
4: Диасмин ЛФ помогает уменьшить ощущение тяжести, усталости и боль в ногах при венолимфатической недостаточности. Диасмин ЛФ уменьшает венозный застой. Диасмин ЛФ – всего одна таблетка в день.
5: Реклама лекарственных препаратов имеет противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Перед применением знакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СО «Экфарм Беларусь».
0: И о погоде. По информации «Погода.бай» в Бресте и Гродно сегодня ночью 11 тепла. В Витебске, Могилеве, Гомеле и Минске плюс 10. Завтра днем в Бресте без осадков и плюс 24. В Витебске 21 градус тепла. В Гомеле и Могилеве плюс 22. В Гродно плюс 24. В Минске завтра днем 22 градуса тепла и тоже без осадков.

По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси осадков не обещают, и температура везде будет одинаковой в пределах 8-10 градусов. Завтра днем тоже без дождей. В Бресте и Гродно теплее всего до плюс 24. В Витебске, Гомеле и Могилеве 20-22 тепла. В Минске завтра днем тоже без осадков и до плюс 22.

0: Короткая реклама.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300!
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Собирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт ем.бай, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира — букмекерская компания Фонбет.
2: Фонбет, привет туристу! На тебе 300!
0: 300 вращений! Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

По информации сайта «Погода Бай», этой ночью в Беларуси осадков не обещают, и температура везде будет одинаковой в пределах 8-10 градусов. Завтра днем тоже без дождей. В Бресте и Гродно теплее всего до плюс 24. В Витебске, Гомеле и Могилеве 20-22 тепла. В Минске завтра днем тоже без осадков и до плюс 22.

0: Короткая реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: А это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

По информации сайта Погода.бай, сегодня в Беларуси без осадков. В Бресте и Гродно будет теплее всего до плюс 24. В Витебске, Гомеле и Могилеве 20-22 тепла. В Минске днем тоже без осадков и до плюс 22.

0: Короткая реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: А дальше хит за хитом.

По информации сайта «Погода.бай», сегодня в Беларуси без осадков. В Бресте и Гродно будет теплее всего до плюс 24. В Витебске, Гомеле и Могилеве 20-22 тепла. В Минске днем тоже без осадков и до плюс 22.

По информации сайта «Погода.бай», сегодня в Беларуси без осадков. В Бресте и Гродно будет теплее всего до плюс 24. В Витебске, Гомеле и Могилеве 20-22 тепла. В Минске днем тоже без осадков и до плюс 22.